0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Добрый день.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: tonight.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Mm-hmm. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Mm-hmm. Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
5: Мне уже тревожно стало от этих названий. Особенно от невротика.
4: Просто, да. Вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
5: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение. Он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
6: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 4 минуты. Понедельник. Сегодня 6 июля на календаре. За окном уже плюс 22 градуса.
1: Да, ну, жарко
2: сегодня будет
1: всю неделю.
2: Тридцаточка вообще. Да, прям тридцаточка с солнцем, поэтому те, у кого к жаре прямо такая, организм реагирует резко. Не забывайте накрывать чем-нибудь голову себе. Дождя вроде как не обещают,
0: хотя не обещают.
2: По области где-то он кругами будет ходить. Но, конечно, выходные прошли, тут такая бомбежка, конечно.
1: Мысли с чем?
2: Так с чем? С мундиалем, ё-моё.
1: А что там они?
2: Ну, во-первых, герой прошлой недели — это Вазиньо, Кабо-Верде, вратарь страны, в которой 500 тысяч человек живет. Вот что не чемпионат с маленькой страной из разряда Исландия, там, знаешь, которая Англию вышибает.
0: Да.
2: Эти вышибли испанцев, чуть не вышибли аргентинцев. Он писал еще в начале, давал интервью, типа, мне 40 лет, я мечтаю на поле хотя бы побыть с Лео Месси. Так он от него 4 удара заблокировал. Это, ну, сейчас легенды они у себя там дома. Ну и вчера норвежцы, которые просто похоронили Бразилию, вообще просто, там этот чувак-то, который огромный...
1: Который ел-то этот бургер,
2: да.
1: Человек-мем.
2: Он же 2 гола таких забил. Я смотрел на него, он такие рожи строит, короче, после них.
0: Слушай, ну и Хорватия тоже вылетела, хотя...
2: Да. В общем, интересный чемпионат. Даже я не любитель, как бы, вот этих футбольных дел периодически наблюдаю, но, в общем, закончились эти спортивные выходные, сейчас начинается новая неделя.
0: Сапфест был тоже спортивное событие,
2: да. Сапфест я видел, да, проехал. Ну, что-то обещали пораньше стартануть, стартанули попозже, и очень много ряженых, конечно.
1: Ну и весь город, Леонида Гутин, ММА, в общем, все чем-то занимались.
2: На Гутине у меня старшая дочь пела с ним на сцене.
1: Да, ты что, там целый хор был.
2: Да, там много народу наших задействовано было. Вот, и хочется сказать, ребята, надеюсь, поднабрались сил, начинаем новую рабочую неделю. С вами Катапультовым, мы будем здесь до 11 утра.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Свидание в букете.рф. Едешь в гости — в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии — в букете.рф. Подарок для тещи — в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
15: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Кредит предоставляет ПАО УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: Я же сказала, надо.
19: Надо, знаешь,
6: Значит, едем в Азбуку Сада.
12: Сегодня хвойные посмотрим.
6: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
12: Все, что надо в Азбуке Сада.
6: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
12: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
18: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
19: Отправляемся в морской круиз.
20: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
18: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
20: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Это я.
2: Доброе утро, 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И сейчас расскажу о том, какие мероприятия нас ждут на этой неделе. Лето, фестивали у нас продолжаются, и вот в Харитоновском саду 11 июля будет фестиваль «Стерео лето». Одна из приглашенных прекраснейшая моя Мишель, очень круто, классно выступают. Хмыров, Диктофон, Хохма и другие. В общем, легендарные фестивали за пределами Питера и Москвы у нас тоже уже не первый год. Билеты, кстати, стоят 3200. Ну и помимо концертной программы, там будут и фудкорты, и маркет дизайнерский. В общем, все это обязательно сходите.
3: Начало во сколько?
2: Они там, как всегда, днем начинают. Ну, во второй половине дня и до самого вечера. Приходите. Значит, 10-го в Максимилиансе будет группа «Пропаганда». Я рисую на асфальте, да, вдруг кто хочет потанцевать под это. На Падал-арене РМК именно 10 числа. Вообще там всю неделю, на самом деле, там уже начались какие-то соревы, турниры. Но все ближе к 10 и 11 будет нарастать мощь вот этих там вот спортсменов.
4: В конце
2: подлистов.
4: Недели, вот выходные ФПР 500, это Федерация России, наши спортсмены. А 9, 10, 11 играют иностранные звезды с нашими. Ну, то есть, грубо говоря, там приезжают первые, вторые ракетки, которые будут бороться уже на третьем этапе лиги. И 9 числа они начнут, а 10 официальное открытие. Там очень много
2: вот
4: артистов.
2: Насколько я знаю, что 9 и 11 вообще вход свободный, пожалуйста, для всех заходите. 10 будет стоить сколько? Вообще там недорого обычно это стоит билеты, рублей по 300. Он будет выступать Артик и Асти, Нилетто, Джиган, вот специально приглашенные гости. Еще
4: Иннопром.
2: Сегодня, вот я хотела это добавить, что сегодня открывается выставка Иннопром. Кстати, вчера Мишустин уже приезжал, и вчера уже было прошлись они по основным стендам. Что там можно будет посмотреть? Вообще, конечно, всегда в начале это для каких-то делегаций, да, действительно, кто в этом участвует. А на третий, четвертый день для всех, пожалуйста, открытая площадка, и можно посмотреть на там робота-заправщика. Очень актуальная тема, да? Беспилотный нам трамвай опять-то все показывают. Инкубатор для новорожденных можно будет посмотреть. Какие-то с новыми технологиями. В общем, выставка большая, серьезная. И где-то несерьезное, где-то можно и с детьми посмотреть. Детям интересно, а это уже вот для всех желающих. Пожалуйста, регистрируйтесь, есть сайт Иннопром. И там можно зарегистрироваться, чтобы пройти в день для всех.
4: А у меня в субботу будет большая автомобильная движуха. Примерно с 12 с часу я там буду на площадке. Где? Уже. Это будет территория Екатеринбург-арены, прям внешняя сторона стадиона. Очень много красивых тачек. Stadium Meet, тусовка большая, там и дрифт-тусовка, и просто тюнингованные машины. Редкие проекты со всей страны соберем. То есть там будет большая тема для зрителей, в том числе. Так что приходите, я целый день прям на стадионе буду жить. Так что нормально, будем встречаться с любителями тачек.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
7: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
9: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмор.

0: Кудряшова, дом 9, офис 130, 12+.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4, 0+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
8: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебля 33. Звоните 328-400.
9: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
12: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
13: Березовский! Так рядом же! Поехали!
12: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
14: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
17: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. На посту, Санек, как там? Расскажи.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько о том, где у нас есть затруднения. Затруднения ранние, утренние. Ну, понятно, да, там кто-то рвется на заправку, но что-то вдруг резко вырос трафик по Ленина от кольца Луначарского до Восточной. Весь этот участок встал с затруднениями в движении сейчас в районе Серафимы Дерябиной со стороны Визы и со стороны кольца. Дальние районы, там пораньше чуть-чуть проснулся Академ. Опять же, ситуации на ЖБИ более-менее нормальные уже. В районе Шевской фронтовых бригад чуть небольшой ажиотаж в направлении Эльмаша, фронтовых бригад перед Космонавтов. В целом, пока только-только просыпается город. Нигде особо, кроме Ленина, вот в направлении восточной стоячки такой нет. Самое главное, ребят, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер 237-104. Вы можете дозвониться. Говорим об автомобилях. Кто у нас на связи? Доброе утро.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Да, слушаю.
3: Интересует вопрос Geely Coolray, первый рестайлинг, автомобиль для жены. Что можете сказать?
2: Какую комплектацию мы смотрим?
3: Там в цвет, который лиловый такой, перламутровый.
2: Дети мой
3: он
2: хороший.
3: Вроде как в максималке идет.
2: Слушай, ну этот лиловый перламутровый, конечно, взорвал у них эту аудиторию. Скажу так, Coolray с четырьмя цилиндрами вполне ок. Интересно, и вот в этой генерации, которую ты смотришь, что она получается там, 25-го года, да?
3: 24-й год. Вроде как дилерский.
2: Ну, понятно, что они дилерские, что серыми их не было практически. Были там манжары, в основном серые. Но, скажу так, едет он действительно неплохо. Прям вот во флагшиповой комплектации, особенно на 170 лошадях, ехала прямо машина очень достойно. Но по размеру маленькая, очень маленькая. И, к сожалению, не такая энергоемкая по подвеске, как хотелось бы. Не суперкомфортная. Но весьма бодренькая в городских условиях. И я считаю, что там только один конкурент. Вот правда. Можно рассмотреть как конкурента GAC GS3. И, по сути, ничего больше такого, как бы, и яркого, и интересного вот именно в этом классе, такого, что прям можно было и посмотреть, и покататься, ну, не было, по большому счету.
3: А по надежности у них что-то были какие-нибудь отзывные, неотзывные стояли?
2: Да ничего такого глобального не было, правда. Ничего такого, о чем можно было бы сказать, фу, позорище там или еще что-то. Нормальный, вполне адекватный автомобиль. В новой будке я, честно говоря, это пока еще не покатался, но внешне пока мне не зашел.
3: Все, понял, благодарю вас.
2: Спасибо тебе большое, удачи, супруги, привет. Следующий вопрос принимаем, или же мнение 237-104, звоните в прямой эфир, алло. Алло. Понятно, сбросился. Оставайтесь на связи, господа. Если вы дозвонились, будем с вами беседовать. Кстати, у меня вопрос к автомобилистам. А что там по московской? Вот мы в конце недели то разговаривали, я тут на выходных проехался. Я, конечно, честно, много вопросов имею к компании, которая занимается этим участком улицы. Во-первых, что так долго? А во-вторых, вы зачем оставляете вот эти перегородки, пластиковые блоки, которые просто тормозят весь трафик? Что со стороны развязки объездной, что со стороны Щорса? Это вы специально, что ли, нам такой слалом устраиваете? Что, нельзя было люки пораньше забетонировать, что ли? 237-104, друзья, звоните. Если кто-то проехался сейчас по московской, можно быстренько сообщить, что там открыто, не открыто. Алло. Алло.
4: Алло.
2: Да, вы в эфире, говорите.
4: Здравствуйте. Чуть... Папа, скажи, что дело с литровой составочкой?
2: А можешь ближе к микрофону говорить? Кто?
4: Что дело 2 литра.
2: Ну вот опять же, возвращаясь к вопросу о том, как оно едет. Едет-то прикольно, только вопрос, как бы тугелы в свое время ушли, к сожалению, с производства, они же вывели их суббренд, и вот тут как бы просел и потребительский спрос, и цена на вторичном рынке подпросела. Так-то тугела один из самых проверенных у производителя вариантов. Опять же, вопрос по вместимости, да, мы не поднимаем, потому что мы понимаем прекрасно, что это определенного класса кроссовер, но вот то, как он едет, многие действительно любили, это прямо пушка. С флагшипом, если мы верхней комплектации берем 238 лошадей, ну, это уже прямо интересно. И вот там чувствуется и динамика. За свои деньги это прямо была интересная машина. Но как только бренд объявил о том, что ее выводят в K-New Star, вместо нее там другие машины будут появляться, ну, что-то подрастроились потребители. Я разговаривал с ребятами, которые хотели. Вот только со вторички, именно Тугелу, именно Джили, сейчас люди смотрят. Первые поколения мы относились как-то так, знаешь, с опаской, но люди, которые по вольвешникам, большие специалисты, тоже меня консультировали, сказали: Сань, норм, брать можно, прям интересно и достаточно неплохо сделано для своих денег. Поэтому, если ты просматриваешь себе со вторички именно какой-нибудь флагшип или флагшип спорт, ну, тут, я считаю, как бы вариант очень рабочий. Оно и на 200 лошадей-то ехало, а 238 едет прямо интересно.
4: Есть смысл рассмотреть, да?
2: Есть смысл рассмотреть, да. Там с громкой связью будет лучше, чем сейчас. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо.
2: Да, удачи. Друзья, благодарю вас за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Реклама.
6: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
7: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
12: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
13: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
14: 12+.
15: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
16: Организатор акции ЗАО «Аксономер Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: Уральский кофейный фестиваль.
18: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустация.
19: 25 и 26 июля на Плотинке, Горького 4А.
20: 0+. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
21: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
20: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328. 8-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: Ну а сейчас наш телефонный номер 237-104 пригодится тем, кто очень хочет поучаствовать в ранней утренней игре, ответить на вопросы, выиграть приз. Звоните.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что ж, вопрос с тремя вариантами ответа мы приготовили для кого? Алло.
2: Привет. Алло.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Доброе утро. Алексей.
3: Куда спешишь, кем работаешь?
4: На работу директором.
3: Это компания что-то производящая или чего?
4: Производящая.
3: А что производишь?
4: Пищевые ингредиенты.
3: Какие?
2: Пищевые, да.
4: Пищевые.
3: То есть и мы, видимо, поедаем то, что ты производишь?
4: Обязательно.
3: Ну, а можешь сказать, что за продукция?
2: Твой продукт.
3: Ну, говори, угодно, как есть, что ты уж...
4: Хоть мороженое, там, хладокомбината нашего.
3: Это мы едали. Чего уж там. Спасибо тебе, рады теперь познакомиться. Давай вот так лично пообщаемся.
2: Да, и поиграем.
3: Так как ты руководитель, я уверен, у тебя есть и костюм.
5: Костюмы не один.
3: Да. И вот у нас как раз про костюмчик вопрос. Вот как ты думаешь, что вышито на официальном костюме премьер-министра Индии? Варианты ответа.
2: Девиз государства, рецепт лимонного пирога или имя премьер-министра?
5: Очень неожиданный вопрос, конечно. Никто, наверное, не задумывался, даже что-то у него написано.
4: Ну, девиз государства, наверное.
3: То есть ты уверен, что у него просто, знаешь, такой костюм, как тебе объяснить, он как будто бы в полосочку, но на самом деле эти полосочки — это вот...
2: буквы.
3: Вышивка, да. А вот что на этой вышивке? Девиз государства, ты считаешь?
5: Ну, прям это логично было бы, раз он работает в правительстве.
3: Ну?
4: Это вообще нелогично.
2: Кто-то там тебе подсказывает.
4: Ну пусть будет, давай дурацкий ответ. Пусть это будет этот рецепт пирога там или чего.
2: На официальном костюме премьер-министра.
3: Приехал премьер-министр.
4: На официальном костюме.
3: То есть имя его вы вообще не рассматриваете?
5: Да кто его там, как его звать?
2: Ну ладно, мы принимаем.
4: Хорошо, давай имя.
2: Уговорили.
3: А ты знаешь, как вообще его зовут?
2: Ты знаешь, как
4: понятия
2: зовут его?
4: Понятия не имею.
3: На самом деле, по всей длине вертикальные полоски из крошечных букв именно имя премьер-министра там. Нарендре Моди.
2: Нарендре Моди,
5: конечно, мы же тоже вспомнили Моди. В общем, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, все объясню, как забрать. Кричи катапульта. 3, 4.
4: Катапульт! Катапульт!
6: Радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Белоруссии и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готовы больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. Американские ученые обнаружили новые клетки, из-за которых с возрастом растет живот. Результаты исследования института City of Hope опубликованы в журнале Science – Наука. Часто с возрастом у многих людей объем талии постепенно увеличивается, даже если вес почти не меняется. Этот абдоминальный жир связан с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней и других нарушений обмена веществ. Виновата ранее неизвестная популяция стволовых клеток, которые обладают высокой способностью производить новые жировые клетки. Открытие позволит в дальнейшем разработать новые методы профилактики и лечения возрастного ожирения, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наша.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 28-30. Временами прогнозируют дождик. В Североуральске тоже до плюс 29 переменная облачность. Солнечно будет в Ивделе и в районе 30.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
8: только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Это по следам выступления Агутина в городе на Малиновой Луне, на Сиреневой Луне. В общем, были классные выходные, очень жаркие. И еще впереди нас ожидает очень-очень жаркая неделя.
1: Ребята, ну и дождливая, кстати. Да. Будут дожди.
2: Да, будут тропики.
1: Как и называют их, огуречные дожди. Да? В Москве уже назвали вот огуречные дожди. У нас тоже огуречные дожди. То есть под эти дожди...
0: Огурцы растут.
1: Да, огурцы хорошо. Грибы уже собрали? Грибные, он говорит, тоже прошли.
0: Ой, грибов на трассе продается.
2: Ребята, в эфире с вами утреннее шоу «Катапульта», «Мороз», «Новочи» и «Стрела». И хотелось бы сразу сказать, сегодня, несмотря на жару, мы... Это как-то еще бодрые, веселые, и начало недели хочется задать хороший такой, я не знаю, задор, настроение какое-то. Зато тепло будет, понимаешь? Можно в шортиганах, в платьях, в юбочках походить, несмотря на дождь. Прикрыли сверху себя зонтиком, если пойдет дождь.
0: Нет, зачем? Освежились и пошли дальше. Но...
2: Ну, кстати, да, в такую погоду иногда тропический дождик даже в пользу. Что же касается нашей недели, она у нас действительно будет горяченькая. 10 июля уже в эту пятницу с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Это Березовский, северная промзона 18. Мы поедем в абсолютно новое пространство. Давненько с газонокосилочкой-то я не ходил.
1: А там именно газонокосилки,
2: там,
1: да?
2: Там много всего.
0: И все мы... для сада-огорода, конечно.
2: Да, да, да. Мы... Готовься, садовый гном.
1: Да-да-да, как раз на даче была в эти выходные.
2: У нас будет видеотрансляция на сайте ИТИ, в группе пилотов ВКонтакте. Лично приезжайте с 7 до 11 утра в эту пятницу, 10 июля. Мы вам будем рады.
0: Партнер проекта ИП Чубарков Алексей Александрович, «Азбука сада».
2: Помните американского биохакера Брайана Джонсона, который считался самым здоровым человеком на планете? 2 миллиона в год он тратил.
1: Заболел.
2: Он заболел неизлечимо.
0: В
2: погоне за молодостью, здоровьем он переливал себе кровь собственного сына. Если вы не помните, Господи, этого всего делал, всякие другие странные процедуры, но все они оказались бессильны перед аутоиммунным гастритом.
0: Сам себя поедает.
2: Да, да. При этом заболевание у него действительно, желудок себя изнутри поедает, лечения не существует, поэтому здесь...
1: Это какой-то особенный гастрит, потому что у нас половина гастрита...
0: Аутоиммунный. Это тяжелое заболевание, вообще все, что аутоиммунное, это когда твой же организм тебя заражает и, поедает.
2: Да, в общем, тут как бы лей-не лей в себя, что не лей, что не пихай, и лечения нет. Поэтому здесь остается только что... Не знаю.
0: Ну, посочувствуй человеку.
2: Да просто я знаю многих людей, даже среди своих знакомых, которые его приводили в качестве примера и говорят, ты посмотри, да, он действительно для своих лет... Он выглядит сколько очень ему? Молодо. Он достаточно взрослый дядька, там, что-то 50, что ли. И выглядит-то он прям моложаво, как Павел Дуров, знаешь, такой типаж. Вот, но при этом, видите, организм и природу не обманешь.
0: Ну, а так бы он был больной и выглядел бы еще старо. А тут он больной и выглядит хорошо. Ну, тоже какие-то плюсы, наверное,
2: да,
0: есть.
2: Да, наверное,
0: того,
2: есть, но просто там все странные процедуры, которые он делал, врачи профессиональные говорили, что типа так не надо поступать с организмом. Он все равно...
1: Эксперименты,
2: ну...
1: да? Слишком
2: да,
1: много
0: конечно,
1: экспериментов.
0: Конечно.
2: Я, честно, иногда думаю, вот стоит ли себя в какие-то там суровые рамки загонять?
1: Да, если хватает просто, ты чихнул, тебе пожелали быть здоров. Вот ты и здоров.
2: Уже, да.
1: Вот
2: уже хоть на какое-то время уже хорошо.
1: Не зря же желаем друг другу
0: каждый
1: раз.
0: Вообще, когда показывают людей, которые якобы ведут эти здоровые образы жизни, что-то там принимают, и вот они классно выглядят, но мы же не знаем, что на самом деле происходит. Я вот этому никогда не верю.
2: Так же, как и люди там смотрят, девчонки, на фитоняшек или на спортсменов, бодибилдеров, там, я не знаю, еще на атлетов каких-то. Вы не представляете, какие усилия сделаны ради одного вот этого кадра.
0: Делай одно упражнение каждый день, и живота не будет. Ну, это, бред.
2: Конечно, бред.
0: Купите мой курс, и у вас
2: просто там я вижу некоторые фотографии, я-то как бы знаю специфику, и там девчонки некоторые стоят, и вот только одно...
0: Конечно, главное красиво встать.
2: Да, только одно хочется сказать, ну вот ты только не пукни сейчас. Главное сейчас вот соберись, не перенапрягайся просто. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?» Женщин и мужчин мы в эту игру приглашаем. Прямо сейчас звоните 237-104, мы ждем.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах?
4: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
12: Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
18: Подробности на мотивтелеком.ру.
19: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
20: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
21: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
22: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
23: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
24: Березовский! Так рядом же! Поехали!
23: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
25: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
26: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8:14 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем игру «Что было раньше». Ее спонсор у Кит Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Алекс, греческое имя, секундочку, прям... водитель, шеф возит.
2: Так прямо написано в паспорте, Алекс?
4: М? Да, доброе утро.
3: Здорово. Здравствуйте. Слушай, а отчество у тебя какое?
4: Ой, я промолчу.
3: Ну, что молчать-то уж? Если греческое имя, значит и отчество греческое, правильно?
4: Да не, там все попроще. Смотри.
2: Васильич?
4: Владимирович.
3: Вот. Алекс Владимирович.
2: А мне больше интересно, какие отчества у твоих детей? Алексовна?
3: Алексович.
5: Не, мне просто интересно, тогда уже и фамилия раз греческая, что там... накручено у тебя.
2: Дашь нам?
4: Там тем более помолчу.
2: Ну ладно.
3: Против тебя сегодня играет Наташа. Она фармацевтом работает. Наташ, привет.
6: Доброе утро.
3: Ну что, часто к тебе заходят вот эти вот мужики, требующие 3XL?
6: Да нет, не часто.
2: А сейчас, кстати, что в топе в

0: долой слизистую. Ладно, давайте поиграем. Значит, у нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто ответит трижды правильно, получит приз. Какой напиток появился раньше? Байкал или Тархун? Алекс, ты как считаешь?
1: Ну, Тархун.
0: А ты, Наташ?
2: Тархун.
0: Дальше.
3: Какой рок-музыкант родился раньше? Валерий Кипелов, группа Ария, или Курт Кобейн, Нирвана?
0: Кипелов или Кобейн, Алекс?
3: Раньше родился.
2: Давайте Нирвана.
1: Ну, пускай будет второй вариант.
0: То есть вы за Нирвану оба?
2: Да.
1: Угу. Да, пускай в Нирвана, да.
0: Будет. Дальше ладно. Заключительное.
4: Что изобрели раньше, огнетушитель или плащ-палатку?
0: Алекс?
1: Ну, пускай будет огнетушитель.
0: А ты за плащ-палатку, Наташ, я правильно расслышал?
2: Да.
0: Угу. Теперь давайте определимся, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу Тархуна вы оба правы. Притом Тархун почти на 100 лет старше Байкала. Значит, он 1887 года выпуска, а Байкал 1973.
3: Ну, странно, да. У него вкус, как у лекарства какого-то. Байкальчик, вот вообще. Нет, не у Байкала, у Тархуна.
4: А я люблю Тархун.
0: Он полынный?
4: Ну, Тархун это ж трава.
3: Ну, конечно.
0: Полынь нет.
4: Трава Тархун, она так и называется, Санька.
0: Ну, полынь.
4: Ладно, давайте с музыкантами.
3: Так, ну, Валерий Кипелов старше, конечно, в 58-м году он родился. Курт Кобейн в 67-м году. Так что неправильно ответили.
4: Да-да-да. Кипелов
0: подвел вас Курт Кобейн. Ну и, наконец, огнетушитель или плащ-палатка.
4: Огнетушитель появился в 1863 году, а плащ-палатка позже, в 1884.
0: Не расстраивайтесь, что не дали максимального количества ответов. Мы вам желаем хорошего, но жаркого денечка. Кричите вместе катапульта. 3-4.
1: Катапульта!
5: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта и всем физкульт, привет. Идете в спортзал, проверьте, подмышки ваши не пахнут ли. Обязательно пользуйтесь дезодорантом. Я к чему это говорю? Но если вам никто не скажет об этом, да, может быть, вы заметите это как-то по-особенному. Вот в Китае мужчине вернули деньги за абонемент в спортзал из-за жалоб на запах его тела. Что очень сильно пах дяденька потом. Купил трехлетний, даже не годовой, а трехлетний абонемент в дорогой фитнес-клуб, занимался 5 раз в неделю, усиленно прямо наметил себе хорошую цель быть в здоровом весе там и так далее. Но другие посетители жаловались на сильнейший запах, и администрация, несмотря на то, что клуб дорогой, он заплатил большую сумму, вызвали его, аннулировали членство, вернули деньги за оставшийся срок и предложили даже вот в качестве извинений бесплатную трехмесячную карту другой клуб. За что так не повезло тем людям? Непонятно. Мужчина был удивлен, но...
0: Сломлен.
3: Но не сломлен. И не знаю, исправится ли он, заметит ли, что это вообще происходит с ним. Ну, в общем...
5: Я просто диву даюсь таким историям, да? Знаешь, когда справедливость пахучая восторжествовала. Вообще, иногда, я не скажу вообще про все, но иногда два типа людей попадаются мне в тренажерке. Первый тип, это который за естественность. Ребят, естественность и натуральность хороша тогда, когда она не чувствуется.
0: Когда она никому не мешает.
5: Да, да, потому что реально очень много я встречаю девушек, которые прямо думают, что вот пользоваться всем вот этим, включая там опасно. Дезодоранты и так далее, это опасно, лишнее.
3: Они там что-то глушат. Там...
5: Но даже при вот таком там более-менее активном образе жизни там и так далее, все равно естественный запах никуда не пропадает. Ну, это реально факт. И особенно синтетическая одежда в сочетании, это просто трэш.
3: Ну, спортивка, да, она, конечно.
5: И второй тип, это тех, кто, по-моему, вылил на себя прям весь флакон просто.
3: Подожди, но не дезодорантов,
5: да,
3: а духов.
5: Духов, да, это прям вот человек проходит, заходит, да, проходит, и ты прям такой, думаешь, господи, что один, что второй тип, это, ну, тяжело переносимо, особенно в замкнутом пространстве.
0: Баланс, дайте баланс.
5: Баланс, да, помыться дезодорантиком. Немножко, да. Если уж прям чувствуете, что хочется себя чем-то еще дополнить в качестве запаха, пощущать.
3: Вот. Ну, в конце концов, есть дезики без запаха, без которые не оставляют пятен.
5: Есть
3: пятен.
5: И спортзалы, есть, без конечно. Людей.
3: Это
0: дома.
5: Ходишь и воняешь один.
3: Слушайте, девочки всегда остаются девочками. Мы обсуждали вот этих руферов, которые забрались на Empire.
5: Ой, что только там не приделывают к этим флагам сейчас, какие только названия.
3: Да, благодаря Ишке там все уже воспользовались. Но они же везде наставили на этом шпиле камер, чтобы себя снимать. И вот понимаете, чтобы сделать красивую фотку, она его заставляла, вот эта Анжела, этого Ивана, перефоткивать ее много-много раз. Она, что ты фотографируешь? То есть они там так посрались из-за фотографии, потому что он там ее фотографировал. Она говорит, нет, ты вот там попадает вот это, еще раз меня перефоткай. То есть на самом деле было все не так романтично, как кажется вот так вот издалека.
0: Как показали, да.
3: Да, и показали. И причем, кстати, уже стало известно, что полиция забрала у них практически все, чем они пользовались, в том числе и аппаратуру, и даже кольцо, которое он ей подарил. Вот это, конечно, история.
0: За кольцо обидно. А полиция сейчас сидит и пересматривает вот эти фотки, да?
3: И вот поэтому и завирусилось вот это видео, где она его шпуняет за то, что он не может ее нормально сфоткать там на высоте на такой, понимаешь?
5: Мне кажется, вот этот пележ, он не стареющий. Мир будет гореть.
3: Что в Анапе, понимаешь себя, что...
5: Метеорит будет, Армагеддон происходить. Она ему будет говорить, что ты сфоткал, ног не видно.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
9: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Реклама. Я же сказала, надо.
11: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
10: Сегодня хвойное посмотрим.
12: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
10: Все, что надо в Азбуке Сада.
12: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
10: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
13: А кружка с квасом.
14: С кефиром вообще-то.
15: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
16: Это «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
17: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
18: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
20: Академия сантехники.
19: Смесители.
20: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
20: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
21: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
22: Ого! А что это у вас тут происходит?
23: Мы построили катапульту.
24: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
24: Поможешь?
22: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
24: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
24: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
25: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
26: АО КСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
27: Катапульта.
28: Бабах!

0: цепи.
1: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Катапульта.
3: Доброе утро, автомобилисты. 8.33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Санечек, расскажи, как там?
4: Доброе утро, дорогие друзья. Ну вот, ранним утром у нас произошла авария на Новосибирской с пешеходом, к сожалению. В районе Палисадной, я так понимаю, пробка до сих пор еще остается со стороны Умельцев в направлении центра Московская. Ну, что, мы уже поднимали эту тему. В общем, вопросов к этому участку со стороны объездной и со стороны Щерса, вот этот участок через юго-запад многострадальный, который все никак доделать не могут, там эти ограждения ставили, еще что-то. Ребят, ну давайте как-то либо быстро делать, либо ну не так ограждать, потому что ну этот слалом, перекрывающий по полтора ряда то в одну, то в другую сторону, это too much. Затруднения в движении по объездной со стороны кольца перед Амундсена, Амундсена перед Бардином в направлении центра. Сегодня трэш опять из-за аварии творится в районе Вечного Огня. Авария со стороны улицы, ну, вернее, со стороны стадиона. Часть Репина и переход в сторону Ленина и Татищева. Ой, и Ленина, и Визбульвара занят. Затруднения в движении также на улице Восточной очень серьезные. От развязки с улицы Шевченко до проспекта Ленина. Выезд в сторону вокзала осложняется с каждой минутой. Затруднения остаются в районе Фурманова и 8 марта, а также в районе Московской горки нарастает трафик постоянно по улице Куйбышева со стороны Хохрякова. Так, в целом, как бы все нормально, даже отдаленные районы еще пока не сильно проснулись. Со стороны Пышмы заезд чуть-чуть подзанят, и на Эльмаше, на выезд перед фронтовых бригад, есть небольшая пробочка. А так, всем удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Thank you.

0: часа. Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр, прайм-сервис, сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Звоните с автомобильными вопросами конкретной машины. Обсуждаем и автомобильные вопросы от наших радиослушателей. Кто на связи?
3: Доброе утро. Сергей беспокоит.
2: Привет, Сергей.
3: От лица автомобилистов хотелось бы, Саш, тебя поблагодарить за эту рубрику.
2: Спасибо
3: и
2: большое.
3: И коротенько хотел бы поблагодарить дорожников, которые в сторону Тюмени дорогу делали. Они ее делали так, что в час пик не загораживали ее.
2: Ага.
3: Как бы полосу освобождали, все уезжали. Но сегодня мы вот уже, я полтора часа от Дуброва стою. Вот как-то, может быть, кто-то услышит, скажет им, давайте по утрам-то в час пик тоже немножечко отдохните, ребят. Ну, и если про машину, то газ подорожал, но хотя бы он есть. Езжу на газу, и как бы все отлично.
2: А что за машина-то?
3: Спасибо. А, Toyota RAV4 в этом кузове. Хоть и без гидрокомпенсаторов, но здесь нету ТНВД, поэтому с форсунками проблем с бензиновыми нету.
2: Понятно.
3: Так что если нет ТНВД, то можно и газ устанавливать.
2: Слушай, ну газ устанавливают сейчас вообще на разные машины. Сейчас есть оборудование, вот, которое и на современные двигатели, даже турбовые ставится. То есть единственное, дизель тут как бы без газа. А газ действительно подорожал почти в 2.5 раза. Но, ну, все равно, то есть, как ощутимо сейчас вот, просто видишь, многие же экономили прям люто на газу, много транспортных компаний работало, и сейчас для некоторых из них тоже иллюзорной становится экономия, но в обычном гражданском вождении, если вы эксплуатируете машины, это действительно палочка-выручалочка. То есть вот по-хорошему, в южном направлении, особенно когда едешь, там газа очень много продается.
3: Он дороже, чем у нас сейчас.
2: Дороже, конечно, но это экономия. Там и расход другой,
3: да,
2: понимаешь?
3: Да.
2: Спасибо тебе большое за важное обращение. Благодарю, надеюсь, и дорожники тебя услышали. 237-104. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь, либо задавайте вопросы. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, приветствую.
4: Вот хотел бы узнать про рестайлинговую К5. Как вообще машинка?
2: Вообще, изначально, когда Kia K5 выходила на рынок, мы такие, вау, ну что за космолет, и вот. И полетели рекламации. То краска, то еще что-нибудь, то вот то пятое, десятое. Я ожидал, вот честно, чисто по-житейски, большего комфорта. И мне казалось, что если уж вы выпускаете, ну это должно как-то отличаться от Optima. Понимаешь? Ну, то есть, как бы, ну, то есть, ты должен как-то, ну, на голову выше быть или еще что-то. Вот с рестайлингом третьего поколения уже получается, там есть...
4: Именно, которая скорее, вот,
2: да, да,
4: 24-й
2: да.
4: плюс год.
2: Да, я про него и говорю, собственно.
4: Ага.
2: И вот тут, как бы, есть интересные вещи. Во-первых, не удалось мне, к сожалению, покататься на моторе в 180 лошадей, жаль. Но я бы хотел попробовать. Но вот стандартные, сейчас знаю, ребята, кто-то гибриды в себе рассматривает. Да, тема рабочая, с учетом расхода топлива. Кто-то смотрит чисто 160-сильные моторы. Вполне адекватное качество. Но цена вопроса не такая демократичная, как это было, когда они тут присутствовали. Поэтому за те деньги, которые она предлагает, выглядит достаточно неплохо, едет сносно на 4 с плюсом. Ну, а что касается вопросов комфорта, ну, много корейцам, конечно, еще работать, в том числе и с какими-то тактильными вещами. То есть, ну, в люксовое пока рановато. Это мы говорим уже там в течение 10 лет.
4: От задиров-то ушли вот именно это, корейские моторы.
2: Да, но опять же вопрос, долго ли протянут эти моторы с их катализаторами на нашем топливе, которое сейчас снижено до Евро-3, и вот все обсуждают там внутренние стандарты до Евро-2, периодически новости, тут вот еще и по поводу изготовления бензина новости идут постоянные, каким он будет, чего по факту мы там лить начнем. Вопросик еще.
4: Понял,
2: у меня больше вопрос вот именно комфорта волновал, ну, потому что как бы надо понимать, за что ты деньги платишь. То есть я бы не сказал, что это прям на голову выше каких-нибудь седанов тех же китайского производства а-ля Preface, понимаешь? Ну, нет. Разница не такая существенная.
4: Я сам езжу на крейце, я более-менее представляю, как его делать, а вот китайцев, ну, не очень.
2: Да то же самое. То же самое. Ну, да. Просто по запчастям у некоторых марок проблемы.
4: Ездят на китайцах и возникают проблемы с обслуживанием.
2: Ну какие, например? Говори сразу, что как есть.
4: Вот у меня у знакомого ГУР умер. Ему надо ждать 1.5 месяца.
2: А ГУР чего? Что за машина-то?
4: Джили. Седан, не помню, как он называется.
2: Ну, мы вот тут при фейс с тобой вспоминали.
4: Ну, вот, может, он. Вот, приходится ему ждать вот сейчас.
2: Ну, а на К5 вот этого поколения, думаешь, оно прям вот везде лежит?
4: Ну,
2: не уверен.
4: Я думаю, там все равно попроще.
2: Попроще, может быть, но не со всеми позициями.
4: И коробка, и мотор идет, это те же самые, что и это, вот у нас, которые шли.
2: Но мы коробки, моторы-то не обсуждаем, тоже навесное конкретно. Видишь, там есть позиции, которые не хранятся ни у кого на складе, тоже заказные, там тоже 1.5-2 месяца ожидания. Ну и ценник. Опять же, тут ты вопросы по гарантии закрываешь на новой машине, а там вопросы по гарантии не закроются, и ты будешь сидеть и за свой счет это все лечить. Ну, это, как говорится, нравится, пожалуйста, возможность есть. Вот это самое главное. Есть выбор. Спасибо тебе большое за вопрос. Удачи тебе в выборе. Ну, а мы благодарим слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3.5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
5: Реклама.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
8: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный Open Air года.
10: Карнавал.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Автосвет.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
4: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальней, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: утро, 8:52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на 1.5 года. Закон подписал президент. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Проценты по кредиту будут начислять с 7 по 18 месяц каникул, но заемщик сможет оплатить их позже, равными частями с прежней периодичностью. Сейчас есть возможность оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на полгода, и доходы заемщика должны снизиться более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышать 40% среднемесячных поступлений семьи. По новому закону критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Свердловская область еще в воскресенье начала принимать участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая стартует сегодня и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные – 24 субъекта страны. Страна-партнер выставки – Индонезия, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга с вечера воскресенья дежурит патрульная машина полиции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Более 1000 сотрудников Серовского завода ферросплавов отправлены на простой до конца лета из-за снижения объемов производства, пишет Е1. В сети есть фото соответствующего приказа. В нем говорится, что из-за международных санкций на предприятии снизились объемы производства, пропали заказы. Незадействованные работники все равно должны присутствовать на рабочих местах и получать 2/3 средней зарплаты. В пресс-службе завода пояснили, что по трудовому закону период простой относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Они преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Самым молодым участником был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга. Самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за нацкоманду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией. Игра завершилась со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией или Мексикой. Команда Бразилии выбывает из турнира, пишет чемпионат.com. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
3: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пошла жара. Климат, контроль, катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 28-30. Временами прогнозируют дождик. В Североуральске тоже до плюс 29. Переменная облачность. Солнечно будет в Ивделе и в районе 30.
2: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 6 июля на календаре и плюс 25 градусов.
1: Уже люди жалуются, да. как жарко. Да, ребята, жаркая неделька, но с завтрашнего дня уже прогнозируют дождички, в середине недели чуть ли не тропики. Так что готовьтесь, мы же тем временем готовимся к выездным эфирам, и у нас на этой неделе будет выездной навигатор послезавтра, 8 июля, с 4 вечера до 8. Вечернее шоу-навигатор будет выходить в автосалоне Tenet Unicum на Бебеле 33. С удовольствием присоединюсь к вечернему эфиру.
2: И я тоже с удовольствием присоединюсь.
1: Да. С тачками всех познакомим, поэтому кто захочет выбрать, приезжайте. Мы с удовольствием проведем вам небольшую экскурсию, на тестик скатаемся. У нас будет видеотрансляция на сайте идти в группе пилота ВКонтакте, так что присоединяйтесь к нам.
0: Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Ну что творится? Вот жару мы обсудили, а вот проблемы с интимом в связи с этим нет.
2: Ну, жарко.
1: В России подскочила опять среднегодовая температура, и опять фиксируется снижение вот этой вот...
2: Спроса.
0: Активности.
1: Спроса, активности, да. Значит, россияне перестали интимом заниматься из-за жары. Об этом врачи сообщают. Из-за высоких температур организм автоматически переходит в режим энергосбережения. Но действительно, на многих это так влияет, у кого-то с давлением вопросы. Активно расходовать начинает ресурсы на охлаждение в первую очередь. А уж там до интиму когда дойдет, это, знаете, уже висцеральный жир быстрее сгорит.
0: Мне интересно другое, откуда это врачи знают.
1: Слушай, ну жалобы идут у людей, в том числе и у психиатров, кстати. Поэтому о любовных забавах люди вспоминают в последнюю очередь. Но у мужчин либидо падает чаще. Слово падает. Значит, что касается, вот я знаю людей, которые, в принципе, в температуру выше 20 градусов этим не занимаются по одной простой причине. Жарко, мокро.
2: А надо было просто поставить кондиционер.
0: Вентилятор. Ну, 20 градусов, ну как, в смысле, жарко, потно, мокро.
2: 20,
0: ну,
2: свыше 20 имеется в виду. Когда уже 30 там и так далее.
1: Ну, имеется в виду свыше 20, когда жарко.
0: Ой, когда хочется, знаешь, там и плюс 50.
1: Ну так а что, ну в душ идите вместе, в чем проблема-то?
0: Ну?
1: Там же можно прохладную воду включить. Или что, вы боитесь, что у вас там большая квартплата будет? Ну, 5 минут, в принципе, не сильно перерасходует вашу воду.
0: В машинах и кондиционер есть. Все.
1: О, смотри-ка вы.
2: Сейчас Надежда накидает.
1: Сейчас Надежда вам на 15 суток накидает. Ребятки, в общем, есть способы решения вопроса. Пробуйте. Мы будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра «Это может знать каждый». 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
10: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
12: Я же сказала, надо.
13: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
12: Сегодня хвойные посмотрим.
13: Азбука Сада. Садовый центр «Новый».
6: нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
14: Все, что надо в Азбуке Сада.
6: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
14: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
18: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
20: «Lucky Motors».
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
23: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Спонсор конкурса — у Большие бассейны, термальный комплекс «Юга».
3: Ребята, у нас сорвался только что звонок. 237-104. Вы можете прямо сейчас дозвониться и вот вступить в игру. Это может знать каждый. Мы в ней три вопроса задаем. Вам нужно ответить и выиграть приз. Если правильные ответы дадите, конечно.
2: У нас сегодня анатомия.
3: Чего?
2: Анатомия, да.
3: Игра про Анатолия? Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
4: Кирилл.
3: Кем работаешь, Кирюх?
4: Я простой инженер, занимаюсь проектированием.
3: Ну, знаешь, простой инженер. Много простых инженеров потом такого напроектировали.
5: Просто скромный инженер. Скромный.
3: А что именно проектируешь? Можно говорить?
4: Я свистеха. Проект освоения лесов, если знаете такое.
3: Вау! Слушай, но вот благодаря таким специалистам, как ты, в некоторых регионах вообще остались леса или появились леса. Так что чего уж там. И молодец. Ну, да, работа важная.
4: В нашей области тоже.
3: А ты конкретно каким лесом занимаешься?
4: Ну, мы вообще, как бы, я работаю в Полиметалл, это геологическая компания.
3: Я знаю, да, у меня там однокурсники были, да.
4: Компенсационным лесоустановлением занимаемся.
3: Ну, то есть, вы где-то вырубили, вместо этого высадили?
4: Конечно, обязательно.
3: Ну, и в этот, вот конкретно сам ты вот ты там едешь и говоришь, вот этот лес вот благодаря мне появился.
4: Нет, есть, смотрите, перечень участков, мы выбираем участки в соответствии с площадью нашей. Делаем проекты лесовосстановления, и подрядчик на этих местах уже осуществляет посадку. Мы ездим, контролируем, посмотрим, как... И делаем агроуходы в течение 6 лет.
5: А ты, наверное, видел и волка, и лису, и медведя, ну...
4: Ну, следы медведя, так скажем, видел, вживую не приходилось.
5: Вот так вот. Ну, видишь, раз в лесу работает человек.
3: Серьезно, серьезно.
5: И зайчику, и...
3: Кирилл, но мы сегодня не о природе, точнее, даже больше о природе человека. Как и говорила Надежда, у нас анатомия. Три вопроса по анатомии. Ответишь правильно на все три, получишь приз из нашей копилки. Начнем игру.
2: Первый вопрос. Какой орган человека не чувствует боли?
3: Мозг, печень, сердце. Именно не чувствует.
4: Наверное, мозг, если делать лоботомию на живое.
3: Ты какой, смотри, знаток, действительно молодец.

0: Туда еще сфинктер добавили. Там, же, там карандаши точить можно.
1: Ну, давай.
0: Ну!
2: Так, либо... Так.
1: Мы считаем до трех.
0: Раз, два. Давай. Мне кажется, это просто. Ну, икроножная сильнее сердечной, допустим, да?
1: И партняжная.
0: Да, ага. Ну, то есть на икрах все держится вообще.
2: Да. Да, мы же ходим.
0: И чего, некоторые не ходят так много?
1: Ну, икроножную оставляем или что? Или другой? Да. Ладно.
0: Ну что ж, мы принимаем твой ответ. Может, в твоем организме, Кирюха, икроножная самая лютая, конечно. Мы не видели твоих икроножных, честно тебе скажу. Но какой правильный ответ узнаешь уже от другого человека. К сожалению, неправильно. Кирилл, тебе хорошей работы. Спасибо за лес. Кто на связи у нас? Алло.
2: Здравствуйте. Сердечная.
0: А как зовут тебя?
2: Рома,
0: действительно, это правильный ответ из того, что мы перечислили. Сердечная мышца, абсолютно верно.
1: Партняжная, она самая длинная, а вообще самая сильная мышца в организме человека. Нет, это жевательная мышца.
0: Вот то есть челюсти, которая сдавливает.
1: Да, сердечная, она самая выносливая, да. А вот, ладно.
0: Вообще, я когда впервые увидел конструкцию сердца, это ж по сути мышца сама в себя завернутая, и она как полотенце выжимается, сжимается.
3: Ну ты лежишь, у тебя все отдыхает, икры, партняжные, вот это. А это пашет как не в себя.
0: Всю жизнь. Ну что, следующий вопрос заключительный, Ром.
1: Есть в анатомии такое слово «умбиликус». Так вот, как оно переводится на русский?
0: Это копчик, пупок или зрачок. Умбиликус.
2: Так, а еще раз варианты можно?
0: Умбиликус – это копчик, пупок, зрачок.
2: Пупок как будет?
0: Рома считает, что это пупок. Умбиликус эст, да? То есть... пупок, в котором периодически катышек. У вас катышек в умбиликусе.
1: Ну что, мы приняли...
2: подсказочки какие-нибудь.
0: Нет у нас подсказочек. Ну, ты остановись уже на каком-то ответе. Пупок, так пупок.
2: Ну, давайте пупок.
0: Мы принимаем твой ответ. Ромка, вот сказал бы зрачок, ну, не было бы так интересно. Пупок хоть обсудить можно, перетереть, что в пупке там. И это правильный, кстати, ответ. Умбиликус – это пупок и есть.
1: Причем еще умбиликус – это растения такие.
0: А почему именно так?
1: Суккулентные. Ну, тоже завернуто так, похоже на пупки.
0: А, типа вот они похожи между собой.
1: Значит, ну что, поздравляем тебя.
0: Поздравляем. У нас есть призы. Быстренько тебе перечислю, что у нас сегодня в копилке. Есть билеты на спектакль «Три сестры» 10 июля в культурном центре «Урал». Это постановка Антона Бутакова по Чехову. Два билета на концерт «Палестрины. Ностальгия. Хиты. Нулевых. Хором» 8 июля будут в Летнем театре парка Маяковского исполнять. Билеты на трибют «Абба» в исполнении «Абби» 17 числа там же в Летнем театре парка Маяковского. И билеты на концерт «Айва» с оркестром. Официальный трибют Николая Носкова. 5 августа приезжает Летний театр в парке Маяковского радовать. Есть еще сертификат в дископрав на 1000 рублей. Мало ли, вдруг что с колесом случилось.
2: А можно за кадром?
0: Да, конечно, Ром. Главное, трубку не клади, кричи катапульта. 3-4.
2: Катапульта.
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Еще один душный день в городе.
7: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
8: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
9: Дети в восторге, родители в потоке.
8: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 26 минут в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Как показало исследование, россияне называют бизнес именами людей, животных и растений. Изучили названия почти 4 миллионов организаций по всей стране, от магазинов и кафе до гостиниц, там спортивных секций, пунктов проката. Сейчас средняя длина названия компании составляет 17 символов. Ой. Вы представляете? Самые длинные – это 200 символов. Ну, как длинное очень название, да? Самые короткие состоят из всего одного. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах. Вот они так себя назвали. Но самое, конечно, большое...
4: А рядом товары «Мое». Да. «Йо» – «Мое».
2: Самое большое разнообразие названий в Москве, Санкт-Петербурге и у нас, в Екатеринбурге. Чаще всего начинаются с буквы «С». Буква «П», несмотря на свою распространенность, в русском языке всего лишь на 5-м месте. А самое редкое – твердый знак. Ее используют только две организации – агентство недвижимости в Дербенте.
0: Когда через «Я» тебе пишут.
2: И кафе одно там в Белгородской области решило так себя назвать.
4: Самые популярные, знаком просто.
2: Да, популярные женские имена в названиях компаний – Елена, ну, там парикмахерская, кафе. Также Ольга, Анна, Татьяна, Ирина. И реже встречаются Августина, Миранда, Мирослава и Лорена. Вот, а из фамилий чаще всего выбирают Ивановых, Кузнецовых и Поповых. Ну, собственно, вот, и понятно. Среди животных безусловным лидером оказался кот. Вот, за ними там лиса и медведь. Ну, там собака пятая на пятом месте.
4: Это логотипы, в смысле?
2: Нет, в названии, когда используется.
4: А, понятно. Вот. Я просто помню, я все время ржал, ездил по Бебеле и все время видел вот этот баннер здоровенный, Морозов, самые низкие цены по городу. Я долго думал, что за... Кто ты? Проявись вообще.
2: Кто демпингует
4: тебя? Да. Потом выяснилось, что это какие-то пельмени, там, то ли еще что-то в этом духе. Короче, я так поржал, если честно.
2: Каких только Морозовых нет. Слушайте, а тем временем лиса и еж устроили...
4: Лисеж?
2: Совместный ужин в Приморье. Уссурийский заповедник. И впервые вообще ученые, наблюдатели смогли посмотреть на видео, попалось вообще на видео, как лиса и еж, это учитывая то, что лиса вообще может ежа съесть, они устроили совместную трапезу, были вместе, что-то ели, непонятно, что они там ели, но друг друга не трогали, поели спокойненько.
0: Дружбаны такие.
2: Ну. Да, поели, поужинали, разошлись, но все в шоке, потому что как такое может быть? Такого не было никогда.
0: Кто кому чего-то понаобещал.
4: Но все равно там...
2: Еж не боялся лису, лиса не хотела ежа. Но говорят, что если у лисы есть что-то повкуснее, она ежа-то так просто тоже есть не собирается.
0: Он ей предложил что-то другое.
4: Я просто вот не случилось мэтча, как в той песне про пса с лисом.
5: Шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
8: «Героев России 2» рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
5: Реклама.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
12: Кружка с квасом.
13: С кефиром вообще-то.
14: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
15: Это «Глобус». У нас так принято.
14: Щербакова 4. 0+.
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
24: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
25: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
26: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
27: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
26: И квартира в орбите.
27: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
26: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
28: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
29: Алло, кто это?
30: Это ты, из будущего.
29: Круто. И где мы сейчас?
30: Где-где? Там, где купили апартаменты.
29: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
30: Еще бы. Сам скоро оценишь.
31: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
32: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
33: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
34: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор Уникум Плюс, официальный дилер Kia и Honda, Росточная 38, телефон 372-77-77. На посту Санек находится. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. К этому времени уже есть несколько участков, которые прям тяжело едут, а некоторые, наоборот, ускорились. Затруднения из-за ДТП в районе фронтовых бригад и космонавтов. Серьезные опять от метро «Уралмаш». Пробка стоит. Затруднения, возможно, возникнут еще и перед Шевской, по Шевской перед фронтовых бригад. Там тоже что-то авария. С затруднениями в движении в направлении центра по 8 марта до площади. Ну, там со стороны Радищева в районе Рубина пробочка начинается. Также затруднено движение серьезно по улице Московской через весь Юго-Запад. Я уже, сколько раз я говорил о том, что там с этими дорожными работами, что-то не так. Это очень долго мы делаем. И не сказать, что прям суперски получается-то. Затруднения там связаны с тем, что это периодически то одно перекроется, то другое. То еще сейчас вот там блоками оставили ограждение люков. Неужели нельзя было по-быстрому это сделать в ночное время, там, я не знаю, еще что-то. Затруднения на Машинной перед улицей Щерса и Щерса в сторону Белинского. От этого кусочка еще съезд в сторону Фурманова-Ткачей. Осложнен старый сибирский тракт. Тут у нас в районе переезда Листеха, а также в направлении Калины пробочка. Затруднение, кстати, в направлении Калины по дублеру сибирского тракта от 40-летия. Дальше полегче. В целом трафик более-менее нормальный. Самое главное, пробочные участки объезжайте. Давайте без аварий, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская 77.
4: Кредит предоставляют по ОВДБ. Оценивайте свои финансовые возможности

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уральский кофейный фестиваль.
5: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
4: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
6: 0+. Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте «Тбанк».
10: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
11: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
10: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
12: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
13: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
14: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Президенты США и Украины встретятся на полях саммита НАТО в столице Турценко-Арея, сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Дональд Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Напомню, в субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Путиным, который продлился почти полтора часа. Об этом сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп заверил Путина в намерении не содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в России после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля сегодня в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами. Мишустин прибыл в Екатеринбург еще в воскресенье. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с сегодняшнего дня по 9 июля. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шехлинский, осужденного в Екатеринбурге по тяжким уголовным статьям, могут обменять на россиян, схваченных и осужденных в Баку, уже в августе, пишет Ядин, ссылаясь на источник. Похожая информация есть и в других СМИ. Ранее замглавы МИДа Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но сроки его визита точно не согласованы. Напомню, прошлым летом после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев за преступления в Баку были странно задержаны 11 россиян. Их судили на разные сроки за транзит наркотиков и киберпреступления. Пляжная погода продержится на Среднем Урале только до завтра, предупреждают синоптики. Сегодня и завтра днем в Екатеринбурге до плюс 31. Сегодня без осадков, но завтра дожди придут сначала на запад области, затем по всему региону. При этом до конца недели сохранится, хотя и неустойчивая, но очень теплая погода. Дожди местами по области будут сильными. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке, сообщили в Уралгидромете. Дневные температуры на рабочей неделе в Екатеринбурге составят от 25 до 27 градусов, в выходные плюс 27-29. Но с дождями, отмечает Росгидромет. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. На Мундиале 2026 определилась вторая пара четвертьфинала. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев со счетом 2-1. Сборная Англии команду Мексики 3-2. Как отмечает газета РУ, норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Напомню, ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиале также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 финала будут играть сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
7: Лето без конца и без начала.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 28-30. Временами прогнозируют дождик. В Североуральске тоже до плюс 29. Переменная облачность. Солнечно будет, выявили, и в районе 30.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
13: Новая музыка.
8: секретной фанатеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 10:04. Сегодня понедельник, 6 июля. И вот неделю назад мы объявили июль таким призовым месяцем, потому что именно в этом месяце «Катапульта» празднует свое 20-летие.
1: Да, ребята, впервые в эфир 17 июля 2006 года вышло наше утреннее шоу, и в этом году нам 20 лет.
0: Вот прямо... Осторожненько так вышло
1: сначала. Страшно, конечно, подумать об этом.
0: Стеснительные мы такие были.
1: В честь этого события мы весь июль разыгрываем очень крутые подарки. У нас среди призов бассейны, у нас есть мангальная зона, детский велосипед, батут. В общем, эти призы мы вручаем тем, кто отвечает на все вопросы в течение недели, написав в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте «Радиопилот Екатеринбург». Каждый день в «Катапульте» мы задаем вопрос. И на этой неделе у нас уникальная ситуация, когда вообще только один человек ответил на все вопросы, которые были перед этим.
0: Вопрос правильно ответил, да.
1: Да. Мы-то думали, сейчас там нам отвечают,
0: кстати,
1: много,
0: знаете,
1: и будем рандомайзером крутить.
0: Да, в пятницу был довольно сложный вопрос про то, больше всего просмотров на какое было. И многие подумали, что про детский рисунок. На самом деле у нас был конкурс
1: на раздевание, и вот там мы обвалили сервер прямо люто.
0: Мы даже сами вспоминали, что это у нас было несколько конкурсов на раздевание, но был в день рождения именно «Радиопилот»,
1: да,
0: был конкурс, и там действительно все обвалили. Это один человек только правильно ответил. Да.
1: Ну, в общем, мы поздравляем нашу победительницу, которая отвечала на вопросы. Это первая победительница, призов еще много. Эльвира Курочкина, мы вас поздравляем.
0: Поздравляем, Эльвира, да, на все вопросы правильно ответила. Единственная такая. Причем Эльвира... Вот, она будет выбирать сама приз, который ей больше понравится.
1: Ну да, она одна ответила на все вопросы, но самое главное, друзья, каждый день будет новый вопрос.
0: Конечно.
1: И сегодняшний день не исключение. Эльвиру предупрежу, Эльвира Курочкина, вы победительница, одна единственная, поэтому сейчас с вами обязательно свяжутся, объяснят, как забрать, вы уж там выберете себе приз. Ну а мы готовы...
0: Запускаем новый, да,
1: недельный. Готовы задать еще один вопрос, и вы можете, напомню, ответить на него в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радиопилот Екатеринбург».
0: Итак, внимание, вопрос. Сколько детей у всех ведущих «Катапульты»?
1: Вау!
0: Официально! Я сама даже начала читать.
1: Точнее. Короче, считаем, присылаем свой ответ, ну и ждем конца недели, когда мы будем разыгрывать приз.
0: Новый приз, да. Партнер проекта ООО «Регинас». «Регинас» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Грузовской 63.
1: Вот, ребята, я иногда прямо радуюсь. Угу. Сами-то мы себе ничего забрать же не можем, понимаешь?
0: Из призов-то?
1: Да, конечно.
0: Ну, да.
1: Хочется и вот и то, и вот это, и вот это, а вам
0: только
1: все, пожалуйста.
0: Только сфотографироваться дали.
1: Вот, поэтому боритесь, ребята, отвечайте на вопросы, присылайте свои ответы, а мы сейчас будем еще и проводить конкурс под названием «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, отвечайте, что ж за кино мы вам загадали, и выигрывайте.
2: Реклама.
3: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю!
4: Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
5: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10:14. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». А кто у нас на связи?
5: У нас на связи Александр, русификацией китайских автомобилей занимается.
4: О, привет!
5: Да, здорово, Сань!
6: Да, день добрый!
5: Ну что там, Лисяны, Зикры, все едут, да, к тебе?
6: Едут, едут.
4: Ну а что, ты приложение какое-то определенное ставишь, или как это происходит?
6: Ну, где-то обновление блоков делаем, где-то прошивки новые ставим.
4: Это как на роботах-пылесосах, когда просто страну другую ставишь, и он дает возможность выбрать русский язык, нет, не так?
6: Ну, не во всех автомобилях можно поставить русский язык изначально. Ну, вот даже некоторые дилерские автомобили, которые приходят в Россию, приходят нерусифицированные.
5: Это да, знакомая ситуация. Слушай, скажи мне, а... Сколько у тебя стоит русифицировать, ну, вот популярные электрички, например, или гибриды в среднем?
6: Ну, сейчас актуальные электрические гибриды стали. А так, на автомобиле русификация от 12 тысяч рублей и до бесконечности.
7: Ну, а с другой стороны, а как по-китайски понимать не будешь?
5: Там английский
7: либо,
5: есть, если
7: либо
5: что.
7: Либо китайский учить, либо...
5: Английский там есть, да.
6: Но китайцы пошли дальше, они на некоторые автомобили сейчас стали русский язык прописывать в системе уже.
5: На бумаге, знаешь.
4: Но очень смешной русский, наверное.
5: Разворачиваешь...
6: Ну, русский, очень, как бы, натянутый русский.
5: Да, бересту развернул и такой, о, сейчас климат-контроль включу. Значит, сейчас мы с тобой поиграем. У нас для тебя есть фильм. Мы тебе прокрутим первые и последние слова, потом дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино? Приз будет твой. Погнали.
8: Attention. Планета Аракис особенно красива на закате. Солнце будто тонет в песках. В воздухе искрится меланж.
9: Окончательный монтаж.
10: Мой путь лежит в пустыне. Я вижу это. Если примете нас, мы с вами.
4: Как-то минорно все прям.
5: В этом фильме ты мог увидеть, значит, очень-очень непонятная ванна с черной нефтью.
4: И?
5: Да.
7: С бензином.
5: С черной нефтью, не путай. Нож из зуба длинного. И мышку полевую с большими ушами.
4: Ой.
5: Пустынную, точнее.
4: Что за кино?
6: Ну, так, ну это группа «Дюна».
5: Группа. А почему группа?
4: Ну ладно, за чувство юмора
5: но
4: тебе пятерка.
5: Но какая часть?
6: Ну это Аракис, это планета Аракис.
5: Ну понятно, Аракис какая жареный, часть-то Аракис жареный, ну?
6: Не скажу.
5: Да ну первое, что ты думать-то?
4: Ну, конечно,
5: их всего две сейчас, выйдет третья. На самом деле я большой поклонник, честно скажу. И вот эта новая версия, старая «Дюна» мне не так нравилась. Я читал книгу просто. И вот новая версия прям вообще хорошо. Прям...
4: Это фантастика, да?
5: Это офигенная фантастика, Ноланом снятая. Это вот надо посмотреть для тех, кто любит эстетику, музыку, выстроенные кадры.

0: Вот, а сейчас это как вот, да. Лилечка, любимая моя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего и даже чуть больше.
1: Да.
0: Мы тебя с дочками очень сильно любим.
2: Ну, ой, кто-то сегодня будет со сладкими, я чувствую, вечером. Да? Поздравляем, да, тебя, и Лили тоже привет. Давай, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Колдунья в 16-м поколении рукой поднимает мое настроение.
2: Лина.
3: Из особого умного пластилина.
2: Это я.
4: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Этот выпуск будет посвящен любви, немножко странный. Вот на церемонии в РУДН выпускник-отличник из Египта, который обучался по направлению управления персоналом, позвал на сцену, значит, когда там уже выпускные вот эти все церемонии, позвал на сцену студентку Машу и сделал ей предложение. Значит, по его словам, девушка помогала ему в учебе, 2 года поддерживала его, и он встал на колено и попросил ее руки и сердца. Но в своей речи он Марию назвал прекрасной, блестящей, хрустящей, как куриная котлета из Ростикса. В общем, девушка как бы не поняла прикола, посмеялась и сказала, ну там поговорим за кулисами.
0: Дома поговорим.
4: Вот. К ним еще подошла сотрудница вуза в мантии, стала уговаривать.
0: Ну, выйди за него, да, или что?
4: Согласиться. То ли это шутка была, то ли не шутка, то ли не шутка, то ли вообще зачем это, то ли пранк какой-то. В общем, то ли реклама, неизвестно. Вот. Но поговорили ли они, что это
0: так
4: было?
0: Так подожди, да, она сказала или нет?
4: Нет, она сказала, поговорим за кулисами. А тут москвич бросил жену ради свиньи.
0: Ой, это вообще...
4: Буквально. Значит, друзья семьи подарили паре на годовщину мини-пига по кличке Хавронья. И из мини-пига она превратилась в огромную свинью.
0: Свиноматку.
4: Да, 50 килограммов. Ну, то есть вот как...
0: Большая,
4: да. Женщина такая. Этот поросенок начал уничтожать мебель, плинтусы, в общем, все. В итоге их студия... маленькая, небольшая, стала превращаться в свинарник. Женщине стали делать замечания на работе из-за запаха, практически чуть не уволили. И точка невозврата наступила, когда Хавронья оккупировала супружескую кровать.
0: И начала с ними спать.
4: Муж стал, оказался не против. А жене пришлось ставить ультиматум, или я, или свинья, и муж выбрал свинью, и теперь пара разводится.
5: Почему получается? После заголовка этой новости у меня одни кадры из фильма «Джентльмены» в голове просто? Вот.
4: Ну ладно, хоть не «Черное зеркало».
5: Так вот там в «Джентльменах» такое и было, ну...
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
9: Реклама.
10: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Марья». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: 3 дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет 3-й этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 13+.
14: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
15: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
16: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
17: Березовский! Так рядом же! Поехали!
16: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
18: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
19: Продолжите фразу. Три десятки – это...
20: Такси. Я на работу езжу.
21: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
22: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
23: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
25: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Краулист 82 литра И. А Санек уже на посту. Давай расскажи, как там?
2: Еще раз здрасте, дорогие автомобилисты. Сейчас смотрим на то, как меняется у нас дорожная ситуация. По-прежнему еще скапливается народ по Старому Сибирскому тракту перед переездом. Сейчас добавилась пробка на Щербакова со стороны Глобуса и Самолетной до Уктуса. Затруднения остаются еще, ну, по сравнению с тем, что было час назад, небольшие на Московской в районе Юго-Запада и за аварии в районе улицы Шоумяна по Серафимы Дерябиной и со стороны Токарей и Крауля. Народу выстроилось много. Также не самая удачная ситуация сейчас в районе Университета связи. Там на Репино тоже слушатели написали ДТП. И Московская Радищева подстаивает в сторону Ленина. Это стандартно. Напротив вокзала организовалось затруднение почелюскинцев в левых рядах в направлении Космонавтов. Уралмаш. Вот тут прям проблема нарисовалась. В районе фронтовых бригад пробка начинается. До метро Уралмаш хвост торчит. И на Машиностроителей пробища со стороны площади получается. Также затруднено движение при заезде со стороны Пышмы. Но это стандарт. Это не так страшно. А вот что творится на Машиностроителей в сторону метро. Тут как бы надо разобраться. Ну, вот в целом пока все пробки такие ключевые, остальные не сильно сложные, поэтому езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа.
1: Мать твою.
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге. И мы приглашаем вас поучаствовать в нашем конкурсе, выиграть классный подарок для своего автомобиля от нашего спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: Сейчас мы принимаем звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Приготовили для вас вопрос с тремя вариантами ответа. Если вы выберете правильный, приз будет ваш.
4: Алло, привет.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуй, как зовут тебя?
6: Александр.
5: Тезка, расскажи немножко, ты автомобилист?
6: Естественно.
5: Машины Хавейл знаешь?
6: Ну как, видели?
5: Угу. Ну их хорошо, тогда городе, вот, да. Внимание, название бренда Хавейл от английского словосочетания вообще происходит, которое в переводе означает что?
4: Высокая ценность, у меня есть все или счастливого пути.
5: Давай по-английски вот эти
4: да,
5: вот слова.
4: Давай.
5: Высокая ценность.
6: Мне кажется, скорее всего, второй вариант.
5: У меня есть все.
7: I have all.
4: Да? Да?
6: Может быть, скорее всего, да, наверное.
5: Ну, созвучно, да. И тут ты абсолютно прав.
7: Конечно.
5: Действительно, да. Ну, happy voyage и Хавейл как бы не очень
7: действительно
5: сочетается.
7: Все, да, все для жизни. Семья, работа, надежный транспорт. И вот весь я такой... Прекрасный,
5: интересное
7: да,
5: словосочетание.
7: Ты получаешь трос и аптечку от Lucky Motors Хавейл.
5: Угу. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
3: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
5: Четверть века под открытым небом.
6: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Бабах!

I've got to wait in line.

0: Доброе утро. 10.51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер около 9 утра. Он отметил, что ответственные службы принимают необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Жители призывают сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или о беспилотниках, отметил губернатор. Обо всех подозрительных объектах жители региона просят сообщать по единому номеру 112. Гигантская пробка скопилась сегодня на Екатеринбургской объездной. Сегодня в городе стартовала международная выставка «Иннопром» в павильонах «Экспо». В зоне досмотра там проверяют наличие запрещенных предметов. У входа в выставочный центр длинная очередь. Ее разделили на 4 потока. Отдельно заходят экспоненты, персонал, пресса и посетители, отмечает Ядин. Накануне в Екатеринбург прилетел премьер Михаил Мишустин. В городе заметили его кортеж во главе с лимузином «Аурус». В гараже Свердловского правительства таких машин нет, отмечает агентство. На «Иннопроме» сотни крупнейших компаний покажут разработки в сфере IT, робототехники, беспилотных технологий, а также электроники, машиностроения и промышленного оборудования. Смерть в Кушеве прошел 29 километров, оставив след шириной несколько сотен метров. Скорость ветра, согласно обследованию разрушений, превысила 33 метра в секунду. К таким выводам пришли специалисты ГИС-центра геоинформационных систем и технологий при Пермском национальном исследовательском госуниверситете, пишет «Комсомольская правда». В Уралгидромете отметили, что в последние 30-40 лет это наиболее сильное явление в регионе по масштабу повреждений от сильного ветра. Синоптики также отметили, что избыток влаги в связи с сильными дождями в июне привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. Местами уровень превысил пики весеннего половодья. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. Сухие лепестки календулы содержат почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, сообщили ученые из университета Джорджии. Наиболее ценной фракцией белка оказался альбумин. Он термостойкий, сохраняет свои свойства при нагреве до 105 градусов по Цельсию. Это делает его перспективным ингредиентом для выпечки и других продуктов, проходящих термическую обработку. Кроме того, белки календулы богаты аминокислотами, отвечающими за глубокий мясной или бульонный оттенок вкуса. Сами лепестки календулы также содержат клетчатку, кальций, калий, железо и антиоксиданты. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
3: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пошла жара. Климат, контроль, катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО Remax Motors, Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский обещает плюс 28-30. Временами прогнозируют дождик. В Североуральске тоже до плюс 29. Переменная облачность. Солнечно будет в Ивделе и в районе 30.
2: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: А напоследок я скажу.
8: Катапульта.
2: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
3: Да, ребята, жаркая неделя, она такая. Чувствуешь, как все стекает тебе прямо
2: в рот.
3: В душу.
2: Воду пейте,
3: хотелось. Душа потеет.
9: Ваша душа, душенька.
3: Вся душа потеет.
9: А сегодня, вот, кстати, вот такую жару внимательно надо к себе относиться. Всемирный день кардиолога. Сердечные дела наши. И Всемирный день поцелуя.
3: Поцелуй меня в душу.
9: Кисинды.
3: Или в сердце поцелуй.
9: Кисинды.
3: У меня есть товарищ по фамилии Кисин. Поздравляю. Ну, в общем, всех, ребята, желаем сердечного здоровья. 3, 4.
10: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм-сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.

0: Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: 3 дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет 3-й этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 13+.
5: Высший пилотаж.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, я, диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Желаю вам хорошего понедельника. Да-да. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах продолжает наш эфир. После вернемся к фигурам высшего пилотажа на 104.10 FM. Спонсор проверки на дорогах на радио «Пилот» ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda на Расточной 38. Телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, по Трудовой и Губахинской, дальше по проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный, по Московской от Объездной до Волгоградской, по Челюскинцев от Стрелочников до Восточной. Еще движение затруднено по Белинского и Карла Липкнехта от Тверитина до проспекта Ленина, по Машинной от переулка Переходный до Щерса, по ЕКАД от 20-го километра до моста через железную дорогу. Мерцают Фурманово от Белинского до 8 марта, Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. Пульсирует ЕКАД от 16-го километра до ЖД моста. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание, отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Как хорошо, что у нас есть программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Здесь только новая музыка в постоянно обновляющейся компиляции нашего музыкального редактора. Если какой-то из треков вызывает ваш интерес, вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Спасибо за внимание. Новая музыка вернется скоро. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уральский кофейный фестиваль.
4: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет. Гастроулица, выставка и дегустации.
3: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
5: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Более 1500 беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, об этом сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Розденко. О разрушениях он не сообщил. Дроны были ликвидированы над более чем 20 регионами, в том числе над Новгородской областью, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акватории Азовского моря. Между тем, сегодня в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Возможно, ограничение связи и мобильного интернета, предупредил губернатор Паслер. В списке регионов, над которыми сбиты дроны, в Свердловской области нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина, Пашинян примет участие в заседании промышленной индустрии 360, который пройдет в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром-2026». На полях выставки также Пашинян встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустином. Напомню, парламентские выборы в Армении выиграла партия Пашиняна, ориентированная на сближение с Евросоюзом. Армения потеряла возможность экспортировать ряд товаров на российский рынок на фоне попыток евроинтеграции. В конце недели в Екатеринбурге стартует ремонт трамвайных путей на пересечении Малышева Мира. Работы будут проводить с субботы 11 июля по вторник 14. В объезд пустят маршруты трамваев 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по Малышева и Мира они будут ходить через проспект Ленина, улицы Гагарина или Блёхера. Новые автобусы-гармошки приедут сегодня в Екатеринбург из Волгограда. Первые 5 машин отправились своим ходом из города спутника Волгограда Волжский в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за национальную команду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией, который завершился со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Напомню, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 7 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 29-31 градус.
1: «Пилот ФМ».
7: Реклама.
8: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
7: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек с верхних строчек хаус-хит-парадов. Исполнитель Фишер и певица Флоренс Арман. Новая тема «What a life». Вот это жизнь.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
0: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
7: – тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер» – квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер» – застройщик ОСС «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
9: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Саш, новость специально для тебя.
4: Инопланетяне?
3: Да.
4: Наконец-то!
3: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, который пытается найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
5: Как красиво.
4: Оправдания, слушайте, ученые,
3: они
4: не придумали.
3: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра нам не дают, а еще и звездные дожди, и звездные
6: так они не так
3: палащи.
6: Пытаются, надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
4: Да там уже играют все песни на весь космос, уже задолбали мы всех соседей, поверьте. Вот поверьте просто, если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
3: Либо
6: в черном списке.
4: Либо
6: уже.
4: Просто тупо нет никого.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский, так рядом же, поехали.
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: Пилот.
13: Слушайте, радио «Пилот».

0: Пилот FM. Реклама.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
5: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
10: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
9: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
10: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
11: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
12: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.5 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Аэропорт Кольцово закрыли из-за угрозы беспилотной опасности. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет нескольких рейсов, в частности в Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Оренбург, пишет Ядин. Временные ограничения в аэропорту ввели из-за угрозы беспилотной опасности, объявленной в Екатеринбурге с утра. Сообщалось, что из соображений безопасности могут ограничивать связь и работу мобильного интернета. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360, производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. Жара задержится в Екатеринбурге как минимум на неделю, но со вторника придут новые дожди и грозы. Температура воздуха в Екатеринбурге будет выше климатической нормы на 3-6 градусов. Самый жаркий день сегодня, сообщает метеоролог Алексей Полин. Высокий уровень среднесуточных температур будет достигаться благодаря теплым ночам, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Во вторник теплый циклон начнет отступать, через область пройдет холодный атмосферный фронт. Его влияние сохранится 2 дня. Но до конца недели температура не будет опускаться ниже плюс 26 градусов днем. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глобо». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте. Реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 7 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 29-31 градус.
2: Пилот FM. Реклама.
3: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное тек-хаус звучание. Этот трек вышел позавчера, и совершенно точно под него сейчас где-то на этой планете кто-то танцует. Присоединимся к этой пульсации. Джеймс Пул и Гудфелла. В секретной фонотеке новая тема «Гейтербук».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: нашего исполнителя зовут Доминик Файк. Чуть раньше Але Фарбен и Рене Миллер услаждали наш слух на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Тем, кто включился только что, тем, кто с нами всегда. Да-да. Будет свободная минута, желание и возможность. Уделите внимание нашему сайту pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовало состязание, фотоконкурс, который мы организовали вместе с Турбокартинг. Тема конкурса «Я у мамы гонщик». До 17 июля присылайте на сайт Радио Пилот фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. 17 июля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг» – еще больше драйва на инновационный 8. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Друзья, вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Шенгай, Хюгель, Тедди Свимс, кое-кто еще интересный. Минут через 20 в нашем эфире стартует нон-стоп без рекламы. Готовьтесь и полетели.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
3: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
1: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
11: 12+.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».

0: Да, это получасовой нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Информация на правах рекламы.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри и Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет июль», «Металлургов 65», АО «КСК Югория», акции до конца июля этого года.
3: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп на радио «Пилот».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. После атаки ВСУ в Крыму погибла женщина и пострадали еще два человека. Погибшая жительница Керчи, написал глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшей, отметил Аксенов. Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что город остался без света в результате атаки ППЛА. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Минобороны ранее сообщили о том, что над регионами России силы ПВО сбили за ночь 519 беспилотников. Только над Ленинградской областью более 80. Работа многих аэропортов страны была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через Почту России взрывных устройств, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Весной прошлого года сотрудники ФСБ города Первоуральска в Свердловской области задержали молодого человека 2003 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные парфюмерные наборы и отправил по почте военным и сотрудникам органов власти в разные города. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. На задержанного завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, а также покушение на теракт. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника, 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На Среднем Урале прокуратура заставила руководство предприятия в Верхней Салде погасить долг по зарплате перед сотрудниками. Недополучили деньги 70 работников. Общая сумма была 1 100 000 рублей долга. Директору компании пригрозили серьезными санкциями за грубейшие нарушения. Руководство погасило долг в полном объеме, пишет Уральский Меридиан. Также прокуратура защитила права предпринимателей в Краснотуринске, где они выполнили обязательства по контрактам, поставили программное обеспечение, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили более 30 миллионов рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен, пишет «Комсомольская правда». Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания RT Manna Indonesia Group. Об этом сообщила ее основатель и гендиректор Ханзела Калиста. Компания ищет партнеров в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Сейчас многим российским туристам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Туристы приобретают криптоактивы, затем обменивают их на рупии. Новая система позволит напрямую выводить средства, совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты, отмечает Москва-24. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте
8: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
9: Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 7 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 29-31 градус.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru.
9: Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: В секретной фонотеке сейчас для вас новый трек от Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин, который сейчас стремительно взлетает на самую вершину мировых хаус-чартов. Тема называется «Shine», «Сияй» на 104.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хан. Привет,
9: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Анна Асти. Ночью на кухне, чуть раньше Big Extra Flag и Post Malone. Днем в холодильнике. Cold, так называлась и песня. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе, и супер темы на 104.10 FM поднимают и поддерживают наше с вами настроение. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Есть информация для тех из вас, кто любит выигрывать призы и утреннее шоу «Катапульта». Или наоборот, любит утреннее шоу и выигрывать призы. 17 июля «Катапульте» исполняется 20 лет. В честь этого события весь июль радио «Пилот» разыгрывает крутые летние подарки. Бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут и не только. В следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире ведущие «Катапульты» разыграют один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день, каждое утро в «Катапульте» звучит вопрос. Задача слушателей – ответить на вопрос в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Повторю сегодняшний утренний вопрос. Сколько детей у всех ведущих «Катапульты» вместе взятых? Отвечайте в нашей группе ВКонтакте в личных сообщениях. Партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзуфской 63. «Регинос», спасибо за поддержку нашего состязания. Друзья, вступайте в игру. Все подробности на pilotfm.ru. Желаем удачи. В нашем эфире далее. Для вас хорошее и разное. Разнообразное. Лони и Кэллум Скотт. Очень скоро дальше диджей Годжа, Филатов энд Кэрос, Маршмелло, Розалин. Как-то еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802. 70-65.
6: С

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Я как-то кузов повредил. Но быстро все я починил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
10: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
11: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
10: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
11: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
14: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
15: Березовский, так рядом же, поехали.
14: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Турпаут и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: мастер спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет ваше доверие.
7: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеле 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Один из самых популярных танцевальных треков на этой планете на сегодня — исполнители Anal TR и 54 Ultra, тема Talk to You на 104.10 FM только что. Я Дмитрий Раевский, приветствую всех вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы из нашей студии в центре города. Примерно часа через полтора, через час 20 в нашем эфире стартует антипробочное шоу «Навигатор». Отдельный привет постоянным слушателям, почитателям этого шоу. 8 июля с 16 до 20 «Навигатор» выйдет в выездном формате из автосалона «Тенет Уникум» на Бебеля 33. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Все в лучших традициях. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт». Не пропустите выездной «Навигатор» 8 июля с 16 до 20. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
4: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Алло, кто это?
8: Это ты, из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где-где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы. Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности региона к Иннопрому. Свердловская область в 16-й раз принимает участников и гостей международной промышленной выставки. Интерес колоссальный. В Екатеринбург приедут делегации из 50 стран, написал губернатор в своих социальных сетях. Денис Паслер выразил уверенность в том, что Иннопром укрепит технологическое сотрудничество и откроет новые возможности для промышленности. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области восстановился лес, который в прошлый сезон съел шелкопряд. Популярное у туристов место у порога Ревун пугало голыми стволами берез, которые полностью обладали гусеницы. Теперь же деревья снова зазеленели листвой, пишет издание «Новый день». Нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, деревья могут погибнуть. Но, как правило, растения восстанавливаются. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Столь щедрому урожаю способствовала погода. Обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь, перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов, отмечают специалисты. Лисички находят в окрестностях асбеста, Каменско-Уральского, Палкинского торфяника, а также у Верхнего Дуброва и Верхней Пышмы. Сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но попадаются и крупные. Поиск требует терпения. Трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями. Комаров в лесах в этом году особенно много, отмечает «Новый день». Названы полезные для зубов продукты, помогающие сохранить их здоровье. В первую очередь это твердые овощи и фрукты, морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение, способствуют естественному очищению поверхности зубов, рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Также важно употреблять молочные продукты. Сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор, необходимые для поддержания прочности эмали. Важны также рыба, яйца, орехи и продукты, богатые витамином D, которые помогают организму усваивать кальций, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 7 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 29-31 градус.
2: «Пилот FM». Реклама.
3: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Ante Медузой Хенри Камамиль, Чутранч Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Супер темы в нашем эфире. Настолько свежие и прохладные, что ваш приемник работает в качестве кондиционера. Сделайте погромче. Да-да, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Они стартуют в 16.00. Примерно в 15.30 послушаем «Катапульту на бис». И, кстати, о «Катапульте» в ближайшую пятницу, 10 июля, с 7 до 11 утреннее шоу будет работать в выездном формате из садового центра нового поколения «Азбука сада», город Березовский, северная промзона, 18. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь 10 июля в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу и попытаться принять в нем участие. Партнер проекта ИП «Чубраков» Алексей Александрович, «Азбука сада». Спасибо за внимание, друзья. Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. В нашем эфире в ближайшее время для вас Кристиан Леонтью, Мизмо, Алекс Уоррен, еще Кэлвин Харрис и Джази, группа «Пицца». Кое-кто еще, пусть это будет сюрприз. Полетели!
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Огрин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
8: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 13+.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 900.

0: 11 июля «Юга» празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
1: Дети в восторге, родители в потоке.
0: Встречаемся 11 июля в термах «Юга». Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Саш, новость специально для тебя.
4: Инопланетяне?
3: Да.
4: Наконец-то.
3: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, который пытается найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
5: Как красиво.
4: Какого оправдания ученые не придумали.
3: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра нам не дают, а еще и звездные дожди, и звездные
6: полощи. Так они не так пытаются, надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
4: Да там уже играют все песни на весь космос, уже задолбали мы всех соседей, поверьте. Вот поверьте просто, если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
3: Либо
6: в черном списке.
4: Либо
6: уже
4: просто тупо нет никого.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Керамгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
8: Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности региона к Иннопрому. Свердловская область в 16-й раз принимает участников и гостей международной промышленной выставки. Интерес колоссальный. В Екатеринбург приедут делегации из 50 стран, написал губернатор в своих социальных сетях. Денис Паслер выразил уверенность в том, что Иннопром укрепит технологическое сотрудничество и откроет новые возможности для промышленности. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области восстановился лес, который в прошлый сезон съел шелкопряд. Популярное у туристов место у порога Ревун пугало голыми стволами берез, которые полностью обладали гусеницы. Теперь же деревья снова зазеленели листвой, пишет издание «Новый день». Нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, деревья могут погибнуть. Но, как правило, растения восстанавливаются. Грибники ведрами собирают лисички в лесах Свердловской области. Столь щедрому урожаю способствовала погода. Обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь. Перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов, отмечают специалисты. Лисички находят в окрестностях асбеста, Каменского, Уральского, Палкинского торфяника, а также у Верхнего Дуброва и Верхней Пышмы. Сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но попадаются и крупные. Поиск требует терпения. Трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями, комаров лес. В этом году особенно много, отмечает «Новый день». Названы полезные для зубов продукты, помогающие сохранить их здоровье. В первую очередь это твердые овощи и фрукты, морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение, способствуют естественному очищению поверхности зубов, рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Также важно употреблять молочные продукты. Сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор, необходимые для поддержания прочности эмали. Важны также рыба, яйца, орехи, продукты, богатые витамином D, которые помогают организму усваивать кальций, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наштучка.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 7 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 29-31 градус.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
9: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: О,
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Да-да, хорошего вечера, в хорошей компании. На прощание от меня в секретной фонотеке затянувшееся прощание. «Long Goodbye» — так называется этот трек от MPH и Натан Николсон. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: В попутчике радиопилот в столице Урала. 3:05. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Нет Часов. No Watch! Генеральный спонсор навигатора ООО Лос Маркет. Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте пилотов fm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Зато у меня есть календарь.
0: Какая разница? Я тебе говорю, никто до меня такого не придумал.
3: Ты слышишь, что я такая счастливая, да? Что у меня нет часов?
0: Нет, потому что новач — это новач. Давай не будем глубоко в эту кроличью нору лезть.
3: Короче, у меня
0: есть. Да подожди, у меня есть.
3: Я не поняла, правда, новач.
0: Нет часов. Сиди пока, обдумывай. Я тут хотел отметить, что, знаете, много все равно мы жалуемся на работу наших дорожных служб, а иногда стоит отметить, что молодцы. Я в субботу видел, что вот на Ленина, где плотинка, там вокруг вот этих вскапывали трамвайных путей, там все перерывали.
3: Да.
0: Я когда на эту картину смотрел, то есть там ехали машины, но все равно полосы были заняты. Я думаю, ну в понедельник ждем. Будет история, просто все будет стоять. А сегодня подхожу, смотрю.
3: Все сделано.
0: Все четко, но... все сделано. Я такой, ну, знаете, вот все-таки могут ведь, в принципе, смотрите,
3: ну,
0: как лихо.
3: Ну да, что-то подсуетились. Но, во-первых, может быть, готовились к «Инопрому». У нас,
2: ну, конечно.
3: Сегодня стартовала выставка «Инопром-2026».
2: Прямо на этих шпалах.
3: Вообще, конечно, уже с первого дня, оказывается, могут обычные посетители тоже поехать. Единственное, там вот прямо огромная очередь пока.
2: Да.
3: И несколько очередей.
2: Специалист должен сидеть рядом.
3: Более того, очень много чего нельзя проносить и многое что забирать. Например, пауэрбанки нельзя, какие-то зарядки, там, воду
2: больше
3: нельзя.
2: Больше интересует, что нельзя забирать.
3: Воду купить можно только там. Она стоит, кстати, 180 рублей. На минуточку. Вот. А еще, ну, если вам интересно, что можно посмотреть, можно робота-заправщика, можно беспилотный трамвай, тот самый богатырь.
2: Робот-заправщика, такая усмешка. Просто. Можете дома бесплатно потеть.
0: Его основная функция — ты к нему подходишь, что-нибудь просишь, он говорит: ничем не могу помочь. Ничем не могу.
3: А еще можно посмотреть красотку. Такой робот-красотку. Она в сарафане.
2: Роберт Чердомгир. Роберт должно быть так.
3: К желе такой расцветочки. И она умеет перетаскивать грузы какие-то. Вроде девчонка, а много чего умеет делать.
2: Пьяного мужика домой, например.
3: Вот.
2: Доставила.
0: Я считаю, что им нужно, короче, потому что, здравствуйте, я же из Каламбурятии, я не могу мимо пройти. Я искренне верю, что если тебя зовут Инна, на «Инопром» должны пускать бесплатно. Это вообще про меня заходить вот так вот. Ладно, давайте поговорим о том, что на дорогах у нас происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Значит, проспект Космонавтов стоит от Электриков до Турбинной. На Трудовой, Губахинской проезжей затор от Березовского тракта до Укромного переулка. Не едется по Серафима Дерябина, от объездной до Академика Бардина. Ну и из крупных еще вот на самой объездной придется потерпеть от Громова до Амундсена.
2: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них, то наш автоответчик, его номер 373-1010, самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. Еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Что это за слово?».
0: Далее в навигаторе буду рассказывать вам, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65, Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
8: Время гаражных сервисов — это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов.
1: Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Турбо! Картинг-хоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня тем, у кого любимая литература – это словари. В столице Урала 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы принять в нем участие, прямо сейчас набирайте. 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. Можете, кстати, нам словечко загадать, есть такой вариантик.
3: Набирайте, и мы с вами немного поиграем.
2: Тебе надо еще тот трехколесный велосипед из пилы.
0: Да.
2: И румяные щечки.
0: Нет, этот персонаж у меня, у него есть четкий образ. Это ведьма-старушка, которая выглядывает из леса, когда ты проходишь мимо, но она на самом деле абсолютно не опасная, просто сумасшедшая и одинокая.
2: Ну, просто на самом деле сидит в туалете. 237-104. Кто готов поиграть? Подарочки, кстати, на ваш выбор есть и билетики в кино, и на мероприятия разные, и на концерты. Алло.
0: Доброго дня!
2: Можно говорить, как зовут тебя?
4: Привет!
5: Здравствуйте, Даниил.
2: Даниил, ты по громкой связи, как будто вдалеке слышно тебя.
5: А, нет, обычно телефон держу.
2: Ну хорошо, тогда...
4: Ну как там жару переносишь вообще сейчас? Где ты?
5: Тяжко.
2: Еще раз.
5: Вообще, в принципе, жару не люблю.
2: Да. А что любишь? Наверное, деньги.
5: Деньги очень люблю. Я еще люблю холод.
2: Холод прям...
5: Лучше меня в морозилку, чем в жару.
0: По-твоему, почему вечно рэперы пачками бабок обмахиваются? Им тоже эти деньги-то вторичные. Это просто удобный веер.
2: Скажи нам, Даниил, ты в курсе нашего конкурса или стоит немножко рассказать тебе о правилах?
5: Нет, в курсе. Часто вас слушаю.
2: Отлично. Тогда словечко для тебя сегодня «буколика». Буколика, что это такое?
4: Это жанр поэзии, идеализирующий пастушью жизнь. Так в Польше называют чекушку, ну ты понял, или элемент художественной гимнастики.
2: Буколика. Это либо жанр поэзии, либо в Польше так называют чекушку, либо в художественной гимнастике такой элемент.
4: Как, замахнуло?
5: Давайте пальцем в небо, художественной гимнастике элемент.
2: Ну что ж, мы принимаем этот вариант ответа, но, к сожалению, он неправильный.

0: От нас это не зависит, видимо.
1: Человек настроился, конечно. Алло.
0: Добрый день.
2: Добрый день, это снова я.
1: А кто это ты? Даниил?
2: Да, это Даниил.
1: Ну, Даниил.
0: Вот ты не угадал, это так не работает.
1: Даниил, давай тогда уж завтра дадим другие шансы-то людям поиграть.
0: 237-104, кто-нибудь, кто не Даниил и знает ответ.
1: Я сейчас наберу и скажу правильный ответ.
0: Добрый день.
1: Надеюсь, не угадал. Нет, нет. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Полина.
1: Полина, можешь убавить радиоприемник, а то там такое общение, кого-то у вас
0: как
1: трое.
0: Будто вас много там, Полин.
1: Ты же была внимательной радиослушницей, правильно?
3: Да, это поэзия.
1: Это поэзия. Жанр поэзии, идеализирующий пастушескую жизнь.
4: Ну что там, прям вообще такая красивая жизнь.
1: Ну, видишь, в античное время появилась эта история, как бы, и само слово от греческого буколикоса пастушеский.
0: Мне так одиноко и дни нелегки, но выхожу я к овцам, а у них курдюки.
1: Ладно, сразу теряюсь с тоски. И у нас для тебя, Полина, есть подарочки. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеется пара билетиков в «Континент Синема», кинотеатр. Есть два билета на концерт «Палестрина», «Ностальгия», «Хиты нулевых» хором 8 июля в летнем парке Маяковского. Есть также туда же парк Маяковского на 17 июля два билета на трибют «Абба» в исполнении группы «Абе». И имеется также билеты на концерт группы «Дискотека Авария». Они 17 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена» будут выступать. Есть также спортивные мероприятия, в частности матч футбольный клуб «Урал» против «Торпедо» будет из Москвы играть 13 июля на «Екатеринбург-Арене». Или, может быть, сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Если не определить, можем продолжить за эфиром. Что Полина решает?
3: Давайте за эфиром.
1: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигатор» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Бебеля 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский? Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
10: Люксиум. Omnitex. Топ

0: это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Ясти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
4: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему на дорогах 4 балла. Не страшно, но все же постоять есть где. В частности, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. На Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов не едется от ЕКАДа до железнодорожной эстакады, не крутятся колеса по турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов, уже толчья образовалась на объездной от Громова до Амундсена, в принципе, по классике, но и на Московской нужно потерпеть от объездной до Волгоградской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
5: Информация на правах рекламы.
6: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Американский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
7: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
8: Автоответчик «Радио Пилот». Звание.

0: Доброго дня всем, у кого игровая индустрия не закончилась на сапёре. В столице Урала 16 часов и 32 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Я продолжаю свой марафон интересных игр. Сегодня не про вышедшую еще игру расскажу, но есть бесплатная демка. Называется она Iron Nest, если не говорить все, что после там двоеточие.
1: Стальное гнездо, что ли?
0: Стальное гнездо, и это представитель нечасто развивающегося в игровой индустрии стиля тот самый дизельпанк, то есть есть стимпанк, где паровые устройства, киберпанк, где кибернетические, а дизельпанк это скорее все
1: топливный кризис.
0: Да-да-да, индустриализация максимальная, грубая, заводская, скажем так. И здесь вы будете управлять гигантским роботом четырехногим турелью, но прикол в том, что мы все привыкли к тому, что игра, если про битвы роботов, то тогда вы от кого-нибудь там, не знаю, из кабины пилота управляете, или от третьего лица, то есть все равно вы как-то активно управляете роботом, а здесь...
1: Одной ногой вам дают управлять.
0: Да, а здесь вы выполняете вполне, кстати, более логичную роль инженера внутри гигантского робота, где вы не просто ходите, вам нужно бежать в одно крыло, повернуть кран, рычаг, чтобы он пошел вперед, бежать в другое, зарядить турель и так далее.
1: Кто это все придумал?
2: Ну, надо делать чертежи, расчеты, ну как инженер.
0: Сто пудов в подобных играх.
1: Не играть просто.
0: Я гарантирую, в подобных играх реально развивается очень неслабо мышление. Я в этом уверен на 100%, потому что много нужно критериев каких-то вот этих успеха держать в голове, постоянно все контролировать.
1: Так она одиночная, то есть робот сам воюет, ты просто бегаешь вентиль
0: и крутишь. Да, да, да. И понятно, что это не веселуха.
1: Звучит как отстойный.
0: Да нет, на самом деле весело. Сейчас же много всяких симуляторов вот чего-то будничного, а тут это интересный взгляд, потому что действительно существуют такие орудия, они правда бы управлялись настолько сложно.
1: А там хоть окошки-то есть, чтобы на улице посмотреть?
0: Не, ну ты выглянешь пару раз.
1: Понятно, вообще.
0: А в остальном нет, ты инженер, тебе это все не надо, ты в машинном отделении кукуешь весь день.
1: Я согласен с твоей формулировкой, мне это вообще не надо.
0: Ну, тебе не надо, а кому-то может и надо. Проектик в любом случае интересный, поэтому если вы любите интересные новые взгляды на старые форматы, то тогда почему бы и нет? Заходите на игровые площадки, бесплатно качайте демку Iron Nest, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Четверть века под открытым небом.
3: Юбилейный open-air года.
2: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: педали. И у нас теперь тормоз напишет заявление. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Ребят, 17 июля утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет.
2: О, да.
1: Сложно поверить в это, но в честь события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут. В следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире ведущий «Катапульт» разыграет один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, и задача слушателей — ответить на вопросы в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радиопилот». Сегодня вопрос был следующий. Сколько детей у всех ведущих «Катапульты»? Партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Грузовской 63.
2: Вообще, вы знаете, кстати, хочу сказать, что очень сложные оказались вопросы, и только одна девушка за всю прошлую неделю правильно ответила на все вопросы.
0: Да ты?
2: Нет. Мы ее сегодня уже поздравляли, свой подарок она выберет.
0: Конечно, сложные вопросы, вот про детей. Это же надо еще найти всех, про которых вы не знаете.
2: Ладно, я за себя знаю. За Надю вроде знаю, сколько раз была беременна. А этих вот попробую там вот Александр, Сергей, там, знаешь. Ладно. Россияне заняли второе место в мире по нытью. Ну что они дотянули-то, да, на
1: первом
2: месте?
1: Серебряное нытье наше.
2: Кто на первом месте? Конечно же, американцы. На третьем месте United Kingdom, Великобритания.
0: Так, выйди. И зайди нормально, скажи, как положено. United Kingdom.
2: Да, что значит ныть, да? Анонимно жалуются на работу, на соседей, на начальника, на бытовые проблемы, на беде, на все вообще. Ну, конечно, вот, да, обидно, что до золота не дотянули, но, впрочем,
1: мне больше интересно, кто занял последнее место среди нытиков. Кто там прям никогда ничего не сказал?
0: Это те, к кому пришли статисты, такие, здравствуйте, мы проводим. Такие, сваливайте. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: На 104 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, цитирует лидер страны агентства Белта. Лукашенко подчеркнул приверженность Беларуси мирному урегулированию на Украине. Ранее президент Путин заявил, что у Александра Лукашенко нет паники из-за высказывания Владимира Зеленского, но при этом назвал ультиматум Киева поводом для беспокойства, напоминает Лента.ру. В Екатеринбурге сегодня начала работу 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страна-партнер мероприятия «Индонезия». Главная тема – индустрия 360, производство без границ, отражающая современные тенденции развития мировой промышленности. Как сообщили в департаменте информполитики, экспозиция разместится в павильонах экспоцентра на площади 50 тысяч квадратных метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие российский премьер Михаил Мишустин, а также премьеры Армении, Беларусь, Казахстана, глава администрации президента Кыргызстана. В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. С вечера 4 июля в регионе стоит сухая и безветренная погода, которая неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере, сообщает сайт Уралгидромета. Смог продержится до 8 вечера вторника 7 июля. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, напоминает «Новый день». На берегу Исети в Каменском районе Свердловской области

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. Как сообщают нам синоптики, в этот вторник в Екатеринбурге будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а вот днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем 29-30 градусов выше 0.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 6:04. И это, конечно же, значит, что с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Неожиданно. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Посмотрите, запомните, потому что уже вот послезавтра мы будем совершенно в другом месте.
0: И в другом составе.
3: И немножко в другом составе, да. 8 июля 16:20 вечернее шоу «Навигатор» работает в автосалоне «Теннет Уникум» на Бибеля 33. За всем, напомню, можно смотреть при помощи нашей видеотрансляции pilotfm.ru здесь на сайте, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
0: Ну и, конечно, мы будем с Александром Морозовым там.
3: Конечно.
0: В среду вечером. А, следите...
1: Но тоже не забывайте, кто у кого в гостях. Ладно.
0: Так, ну вы следите за трансляциями, что происходит на чемпионате мира по футболу.
1: Не, я слежу за тем, что происходит с людьми, которые следят за чемпионатом.
0: Вот, кстати, что происходит с людьми. Вот Норвегия выиграла у Бразилии, все, сразу на фоне выступления сборной Норвегии вырос интерес к викингам. Угу. Трафик на странице национального туристического портала «Визит Норвегии» о викингах, об эпохе викингов.
3: Мне больше всего понравился этот видос, где чувак из скандинавов жевал, если бы отражение увидел, испугался.
0: Самый такой викинг.
3: Щекастый такой.
0: Он ел бургер, себя увидел в отражении.
3: Я аж дернулся.
0: Да, и вот, кстати, устраивали болельщики сборной, устраивали на трибунах викинговскую греблю. И всем стало интересно, как это, научите. Хотим так же, как викинги, жить, бухать.
1: На самом деле, как викинги и живут, и выглядят, категория людей, про которых бы вы не подумали, это бомжи. Потому что примерно так на самом деле выглядели викинги. Но,
3: что на скандинавской, знаешь, ходьбе в Вальхалу не уйдешь.
1: Да, я понимаю, что у некоторых людей переключает. Мне кажется, что это фишка всех славян, и вот кто вот более-менее наших кровей. Мы все хотим быть викингами. Мы не хотим какими-нибудь вот этими, которые репу руками копали ребятами. Мы всегда такие, ну я сейчас придумаю 10 причин, почему я на самом-то деле я-то викинг.
3: Меняем лапти на дракары, и понеслась.
1: Это старый же у меня был прикол, что типа они забрали у нас все, когда мы приплыли на эти берега. Они назвали нас варягами. Наши дракары назвали ладьей. А нашего бога Одина вообще превратили в цифру! Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Трудовая, Губахинская и проезжая все еще дружно стоят от Березовского тракта до Норильской. На фронтовых бригад нерадостная ситуация от Норильской до Шевской, Щербакова. Там простаивают от Прониной до Павлодарской. И нужно потерпеть на Верхотурском проезде и космонавтов от ЕКАДа до железнодорожного. Дорожные эстакады.
3: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них на наш автоответчик. Его номер 373-1010, самый активный. По итогам недели получит подарок от радиопилота. А еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Число Пи».
1: Прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
4: Реклама. Более 20 лет занимаемся сепчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Еще один душный день в городе.
9: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
10: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
11: Дети в восторге, родители в потоке.
10: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк». Доброго вечера всем верно настроенным в Екатеринбурге. 13 минут 6-го. А с вами «Навигатор», и пришло время строить культурную программу в рубрике «Афиша».
1: Завтра всех приглашают прийти к памятнику Битлз в 11:30, а в 12, ну, то есть все, кто пришли, будут записывать поздравления, знаете, кому?
0: Кому?
1: Ринго Стару. 86 лет ему завтра исполняется, и вот можно поучаствовать в поздравлении. Что еще? На этой неделе предлагают отметить День семьи, любви и верности. 8 июля же у нас.
0: Вот. Так.
1: Можно отметить в зоопарке. Там в 14:00 проведут экскурсию.
0: Это шутка какая-то.
1: Семейные истории. Встреча пройдет у вольеров с белыми мишками. И там будут рассказывать про разные любовные страсти с этими животными в зоопарке. Или вот можно сходить в L52, креативный кластер. Там 8 июля молодежная театральная команда «Ломаные стулья» представит музыкальный спектакль «Слова паразиты». Значит, речь пойдет о том, как слова успели стать паразитами и как слово стало оружием хуже яда. Значит, три героя. Как в анекдоте. Змей, заяц и лось. Значит, он же адвокат дьявола, сомнительный поэт и психолог, который нуждается в психологе. Это три истории, которые вытекают одна за другой.
0: Откуда?
1: Все и увидишь.
0: Откуда вытекают и какого цвета выделения?
1: И кто за этим вытирает? В летнем театре парка Маяковского продолжается трибьют-фест. Вот 8 июля там будут исполнять хиты нулевых хором. Большой хор будет выступать. Это и Бритни Спирс будет петь, и Риану, и Нелли Фуртадо будет, и хор, и струнный оркестр. Короче, приходите поностальгировать.
0: У нас, кстати, билет на них разыгрывается.
1: Вот, отлично. А в парке Маяковского вообще сейчас же там летний кинотеатр. И, например, сегодня можно вот такие фильмы посмотреть. Скоро начнется фильм «Мы купили зоопарк», а потом очень серьезно такой фильм «Король говорит».
0: Вот, так.
1: Рекомендую его посмотреть с Колином Фёртом. Это сегодня.
0: Кто бы
1: погода
0: знал,
1: прекрасная,
0: кто
1: надо. Колин Фёрт, ты чё?
0: Колин Фёрт?
1: Да, ты же не знаешь.
2: Мужик какой-то, мужик из гаражей.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «ВК Эксперт». Только с 8 по 12 июля фестиваль мастеров «Иван да Мария» на Горького 4А.

0: отпустил идею отпуска этим летом в столице Урала 20 минут шестого. А с вами навигатор, который хотя бы с помощью воображения приглашает вас путешествовать по миру в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Я вам как раз новости к чаю, так сказать, в 5 o'clock.
0: Я не пью.
1: В сети завирусились круассаны с волосами из тайского кафе.
2: Я видел, не просто с волосами, знаете ли.
1: Так скажем, это волосы с лобного места.
0: Мне кажется, что любые круассаны из тайского кафе с волосами просто не анонсируют.
2: Это кучерявая кухня, я вам так скажу.
1: Как бы десерт должен лишить аппетита при одном только взгляде, но оказывается, что это вкусно. More oil называется. И несмотря на вот такое провокационное название, круассан с такими волосами и эпатажную внешность, ничего запретного нет. Волосы сделаны из водорослей. И тайцы знают, что это вкуснятина та еще. Еще с каким-то кремом белым. В общем, все довольны. И еще предзаказ на неделю вперед. Заказываем,
2: но
1: едим,
2: тут видишь, может,
1: пробуем.
2: Оно и заходит. Главное, чтобы подделки не появились. Большой риск есть.
0: Я вообще думаю, что есть же история про правильное произношение слова. И здесь правильно говорить не круассан, а клак.
2: Это что такое? Чего не взять название по секундчике, мне кажется. Здесь лучше пошло.

0: Давай так,
1: если у мужчины по умолчанию есть подписка, и поэтому ему не надо никакие туалеты, мы где угодно можем.
2: Но у него подписка в штанах уже все.
1: Да, но мне нравится история туалетного сомелье. Прикинь, открываешь приложение, он такой: здесь я чувствую легкие ореховые нотки, когда захожу.
2: Хотя еще даже и не подошел.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
5: Реклама.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.com.
10: Кружка с квасом.
11: С кефиром вообще-то.
12: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
13: «Глобус». У нас так принято.
14: Щербакова, 4. 0+.
15: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
16: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
15: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
16: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
17: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
18: Шедевр.
17: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
18: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
17: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
18: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
1: Алло, кто это?
20: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
20: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
20: Еще бы! Сам скоро оценишь.
21: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
22: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп. Доброго вечера всем, у кого имеется небольшой набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Число Пи.
2: Дозвонился к нам работающий в такси Алексей. Сейчас с нами разговаривает по городскому телефону. Редкость в наши дни. Алло.
0: Привет.
3: Здравствуйте.
4: Что случилось? В офисе, дома где-то.
2: Где у тебя этот городской телефон стационарный?
3: Я к маме в гости зашел.
2: Святое дело, уже поел?
3: Да, поел.
2: Надо бы еще, наверное. Сейчас подойду.
4: Ну ты все маменькины сыночки, а какие.
2: Скажи нам, Алексей, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко рассказать о том, что будет дальше?
3: Расскажите, да.
2: У нас для тебя есть одно число, и три варианта того, что это число может означать. Но лишь один из этих ответов правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Число для тебя сегодня 178.
4: Это автомобильный код Приморского края. Это рост Андрея Губина или это уровень IQ актера, который сыграл мистера Бина?
2: 178. Что же из этого действительно да. так?
4: Если что, актера зовут Роуэн Аткинсон.
3: Да. Это подсказка была?
2: Нет, это вообще никак просто Лина почему-то хочет, чтобы... Приморский край, это там, где Владивосток. А Андрей Губин, это тот, который вот про девчонок пел.
3: Давайте код.
2: Код, автомобильный код Приморского края. Да. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, неправда. Автомобильный код Приморского края 25, 125 и 725. 237, 104, кто готов дать верный ответ? Алло.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут
5: Добрый
2: тебя?
5: Добрый вечер.
2: Представься, пожалуйста.
5: Андрей меня зовут.
2: Андрей, стоит повторить для тебя вопрос, или ты готов дать?
4: Губин, нет.
2: Звучал злобно, да?
5: Это IQ актера,
2: который сыграл мистера Бина. Действительно, британский актер Роуэн Аткинсон обладает невероятным интеллектом, получил блестящее образование, окончил университет Ньюкасла и защитил степень магистра в области электротехники в Оксфорде.
4: Но играет вот этого мистера Бина,
0: потому что
4: бесит.
0: Ты можешь быть каким угодно гением, но если тебе не повезло с лицом, и оно у тебя пуа-пуа-пуа-пуа-пуа, ты такое и будешь играть всю жизнь.
2: А насчет роста Андрея Губина 166 сантиметра больше.
4: Вот я 150 8, он мне бы вот да.
0: Но с таким ростом вот он должен быть не Губин, он должен быть Губкин.
2: Андрей, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь собрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК Баден Групп. Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 34 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Стоят на Щербакова от Залесья до Павлодарской. На Норильской движение затруднено от фронтовых бригад до проезжей. Пробка на Восточной Фурманово от Тверитина до Машинной. По Стрелочников не едется от Челюскинцев до Черепаново. И нужно потерпеть на Верхотурском проезде вместе с проспектом Космонавтов. От ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Свердловской области больше 7,5 часов. О введении ограничений власти региона сообщили в половине 9 утра. После 10 часов Росавиация также закрыла и небо над Екатеринбургом. Ограничения на полеты действовали вплоть до 3 часов дня. Отбой беспилотной опасности экстренные службы дали в 16:10. В субботу 4 июля в Свердловской области, напомню, дважды за утро объявляли ракетную опасность. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге тем временем встретились премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян. Политик сегодня прилетел в уральскую столицу. Кроме главы российского кабинета министров, во встрече участвуют заместители министров российского правительства, главы Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Россия стала первой страной, которую Никол Пашинян посещает с рабочим визитом после выборов в Армении. «Интерфакс» также напоминает, что на прошлой неделе Михаил Мишустин и Никол Пашинян проводили телефонный разговор, в ходе которого обсуждали актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. По заверениям синоптиков, 7 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 29, плюс 30.
9: Пилот.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радіо Пілот.
1: Добрий вечір всім, хто бросив якір. На волне пилота в Екатеринбурге 4 минуты 7, а значит, с вами вечерний
2: навигатор.
3: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач.
4: Немножко
3: приход
4: Рома
3: закончился. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
5: Посмотреть на прогрессирующее заболевание в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Мы тут превращаемся в сухопутных крыс, судя по всему, настолько заправский морской волк.
1: Дело в другом. В том, что в безумном мире здравомыслие будет казаться сумасшествием.
4: Я вам сейчас добавлю здравомыслие.
3: Давай.
4: Тут профессора, великие ученые Института русского языка назвали слово в нашем русском языке с наибольшим числом синонимов.
5: Это матерное слово.
4: Это, но хочется сказать иногда, это слово «очень».
5: О,
4: обладает рекордным числом синонимов.
3: У меня сразу поток разума в меня. Полетели все слова, и ни одно из них не цензурное.
4: Около 100 единиц. То есть там встречаются нейтральные, книжные, типа весьма, крайне, чрезвычайно, разговорные, жутко, чертовски, страшно, просторечные, дюже, страсть как... Так, и даже есть совсем устаревшие зело и вельми. Ну, в общем, в разных речевых ситуациях, можно сказать, там, порядком устал, я смертельно устал. Устал, как собака.
3: Там есть слово, тоже на «п» начинается, но не порядком.
5: Максимализмом каким-то веет, раз слово-то да. Очень, а вот у слова мало, всего-то ведь раз, бэд. Я обчелся, да, синонимов-то.
3: Насколько сложная ситуация? Я все это время, я пытаюсь придумать какую-то шутку с каким-нибудь словом нематерным, и их
5: возьми
3: нету.
5: Возьми слово «шибко», я дарю тебе. Ты что, шибко умный?
3: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там не шибко страшно. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты. На Щербакова стоят от Залесья до Павлодарской. На Березовском тракте Трудовой и Губахинской, а еще и проезжий. Затор от Барьерной до Укромного переулка. На Норильской встряли от фронтовых бригад до проезжей. И нужно терпеть на фронтовых бригад от Норильской до Шевской.
5: Ребята, сообщайте о пробках и путях объезда на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота, а еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу вас ожидает построение культурной программы в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
8: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий. От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
11: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
2: Мы стекло у шкафа разбили.
16: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
7: Алганская Югория. Акция до конца июля этого года.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить в Екатеринбурге. 15 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, а что же, куда же, когда же, за сколько же в рубрике «Афиша».
1: Ну, мы будем уже планировать выходные. Ну,
0: конкретно.
1: Там столько всего интересного. Во-первых, будет в Харитоновском саду фестиваль «Стереолето». Приезжает моя Мишель, чудеснейшая, как я обожаю эту группу, Хмыров, Диктофон, Хохма и другие. В общем, легендарный фестиваль за пределами Питера и Москвы. Давно, в прошлом году тоже, по-моему, был у нас в городе. Вот, будет не только музыкальная программа, будет дизайнерский маркет, будет фудкорт, конечно же, и все, и туалет, и все будет.
0: Логично.
1: Харитоновский сад.
2: Ну да, когда же бар Харитоновский сад. Да.
1: И уютные лаунж-зоны. Билет, кстати, стоит 3200.
2: А если на Моно лето вот будет за полторашечку?
1: Вот еще, кстати, в преддверии фестиваля в пятницу, 10 июля, в гастромоле главный будет паблик-ток с певицей Катей Павловой, которая тоже будет, кстати, выступать на фестивале. Катя Павлова — это солистка обе-две проекта. С ней можно будет пообщаться. Также 10 в пятницу в Максимилиансе группа «Пропаганда». Я рисую на асфальте вот это вот.
2: Они еще существуют?
0: А их запрещена же.
1: По идее, как бы, да. Значит, еще 10 и 11, но я прямо говорю, что именно 10-го, «Падл-арена РМК». Во-первых, всю неделю будут идти эти турниры.
2: Угу. Ты не показала турниры, просто покидав руку.
1: Вообще, допустим, на все турниры бесплатный вход. Пожалуйста, приходите. Это КРК «Уралец», на самом деле, бывший. Угу. Вот. Но 10-го, так как там будет концертная программа, будет выступать Артик и Асти. Не лето, будет «Джиган», даже представляете?
0: Вот. Если найдет
1: и вечером дорогу. И вечером можно будет прийти после самого турнира. Там будет что-то, приезжают европейские всякие крутые поделисты. Угу. Вот, и потом
2: со
1: будет
2: своими поделками. Будет выставка.
0: Ну и ладно, ну и поделом им. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого, а что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. «Лимпопо-дефиспарк.ру». ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» филиал АНОВО ММУИТ «Академия ТОП Екатеринбург».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. Столица Урала, 20 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас эти знания проверит в конкурсе «Городской квест».
0: На связи с нами Антон, он продает оборудование, в частности, краны. Привет!
2: Привет!
3: Добрый вечер.
0: Расскажи, а сколько сейчас стоит кран вообще? Вот примерно диапазон цен. Вот организации же у вас приобретают.
3: От 23 тысяч и выше.
0: Мама 23 тысячи рублей, это уже кран?
4: Кран? Вот этот строительный кран?
3: Да нет, кран это имеется в виду запорный элемент, который трубу...
0: Я-то представил себе строительный кран.
4: Я тоже уже.
0: Ну ладно, за такие стоимости можно себе позволить кран.
2: Да, я даже думаю, если бы столько кран стоил, я бы уже зышек нафигачил по всему городу.
0: Приезжаешь такой по объявлению, крановщик вроде требовался. Я со своим, если что. Скажи нам, Антон, ты хорошо ориентируешься в Екатеринбурге? Твой родной город?
3: Нет, я из Первомайска сам.
2: Но покатал тут?
3: В Екатеринбурге работаю.
0: Я думаю, достаточно уже знаешь.
4: Я вот сегодня только узнала про укромный переулок, благодаря Андрею.
0: Да, слушала сводку дорожную. Узнала, что есть укромный переулок. А для тебя бывают такие открытия, когда ты слышишь, может быть, дорожную сводку, названий каких-нибудь улиц, которых ты никогда не знал?
3: Интересно.
0: Например, какой-нибудь вспомнишь из тех, что вот не слышал, а вдруг оказалось, что есть. Вот. Нет такого на скидку?
3: Не знаю.
0: Ну ладно,
2: я первый раз, когда про Джава Харла Лонеру узнал, у меня, по-моему, что-то щелкнуло в голове.
0: Мой любимый вопрос за сквер, который возле ЖД вокзала расположен, называется сквер имени Джава Харла Лонеру. Это такой индийский
4: это
0: был
4: политик.
2: Мы давно практикуемся.
0: Это не просто. Ну, в общем, сегодня про него мы говорить не будем, но вообще.

0: Уктус или автовокзал?
1: Где у нас Уктусская улица?
2: На Уктусе.
1: Ну, конечно, звучит логично. Это твой окончательный ответ?
2: А может, автовокзал?
1: А может, автовокзал?
3: А может, и сортировка? Ну,
1: надо что-то конкретное выбрать.
0: А может, мы все живем в имитации, в иллюзии, в цифровом пространстве? Все может.
1: А мне нравится.
3: В общем, сортировка, Уктус или автовокзал?
2: Автовокзал.
1: Это правда, действительно. Уктусская улица вообще не на Уктусе. Действительно. Еще и прерывается три раза. А вот в третьем вопросе мы с тобой поговорим про Эльмаш, а именно про Даурскую улицу, соединяющую Фрезеровщиков и Крапивный переулок. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Даурская улица получила такое название? Вариант ответ первый. В честь летчика и космонавта Сигизмунда Михайловича Даурова. Второй вариант. В честь революционного журнала «Даур». Третий вариант. В честь исторического региона в Забайкалье. Даурская улица. В честь чего или кого назвали? В честь летчика и космонавта Сигизмунда Михайловича Даурова, в честь революционного журнала или в честь исторического региона?
2: Наверное, космонавта.
1: Космонавт, что-то помнишь про него?
2: Нет, если честно, даже не слышал.
1: Ну, почему ты определился именно с этим вариантом, да?
2: Больше, ближе ко мне.
1: Понял, ближе к космосу, ближе ко мне.
2: Да.
1: Космос, пчела, все вот эти ребята.
0: Да, родные.
1: Принимаем твой вариант ответа, Антон. Рыба, сом, выиграешь, но потом. Или, может быть, рыба, щука, судьба, злая женщина. Даже не знаю, какой из этих вариантов лучше. Ведь Даурия — это действительно регион. В Забайкале произошло от этнической народности дауров, народа тунгусского племени, проживающего на территории Верхнего Амура. Даурская земля — это русское название Приамурья в 17 веке.
0: Ну, не получилось и не страшно. Зачем расстраиваться, если не надо? Можно получить подарок от радиопилотжи и по-другому, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
4: Информация на правах рекламы. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
8: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
11: Четверть века под открытым небом.
12: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо Картинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям,

0: день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему на дорогах 5 баллов. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей упорно стоят от Горького до Укромного переулка. На Щербакова движение затруднено от улицы Залесье до Павлодарской. На Норильской застряли от фронтовых бригад до проезжей. Толчья мучает Восточную и Фурманово от Куйбышева до 8 марта. И нужно запастись терпением на Декабристов и Сибирском тракте от Буторина до Чапаева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
3: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Сандра зовут. Подскажи, пожалуйста, что бы ты выбрал? Есть возможность, к примеру, взять Серата 17 года, один хозяин у знакомого, 40 пробегу. И Mazda CX-5, 16 год, полный привод, 120 пробегу, тоже одна хозяйка там, знакомая.
2: Серата двухлитровый?
3: Нет, 1.6.
2: Ну, давай рассмотрим, какие плюшки ты получишь. В Церата неплохая комплектация, но в плане мотора это совсем не то пальто, двушка там реально едет. А вот 1.6 это такая овощная тема для города. Вот. Единственное, за что как бы интересно, то, что это свой автомобиль практически, ты его знаешь, и пробег в нем минимальный. Ну, правда, минимальный. То есть он на нем не ездил. Что же касается CX-5, это прямо топ рынка, CX-серия, RAV4-серия, там, CR-V, это популярные модели, так же, как корейские Тусаны, те же Спортейджи и тому подобные штуки. Поэтому здесь... Ну, CX-5 нормальный вариант, вполне. То есть это хорошая, добротная машина в своем классе, она обскакала многих конкурентов, поэтому цена на нее держится, будь здоров, но пробег ровно в 3 раза больше. И пробег-то такой, как бы, знаешь, это вот надо подобрать еще несколько вариантов, потому что ты сейчас вот один смотришь, а он может оказаться не таким честным и правдивым, как многим кажется.
3: Да, ну нет, женщина на работе, работаем.
2: А, вы вместе работаете, и ты эту машину
3: она
2: знаешь?
3: Она и себе меняет на новую, если тебе нравится. Ага. Эту 1.7 выставляет.
2: Ну, кстати, цена такая более-менее. Я бы не сказал, что супер.
3: Сразу честно, потому что нормальная. Потому что полный привод.
2: Ну, 120 пробег.
3: Честно, не помню.
2: Притом год, получается, у нее моложе, да?
3: 16-й.
2: А, чуть-чуть постарше, да?
3: Помоложе будет этот.
2: Церата. Ну, да. Просто, видишь, две разные машины, две разные истории. У одной пробег в 3 раза выше. То есть человек на ней, не слезая, ездил. Это тоже как бы накладывает отпечаток. Но в данном случае я бы еще смотрел на предназначение. Если тебе себя просто доставлять из точки А в точку Б, Церата, если мы ездишь без проблем еще сотку спокойно вообще. Если это вопрос вместимости, проходимости, хоть какой-то там зимой удобства и так далее, то однозначно полный привод и платформа выше.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Владею Haval Darga X.
2: Аналогичная ситуация, так?
4: Да, я видел в сети. Его 4 месяца назад еще похвастаться хочу, поставил газовое оборудование. Сейчас не имею никаких проблем с заправкой.
2: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя что за газовое оборудование?
4: Вот сейчас фирму не могу вспомнить, но как бы поставили у меня подмес газо-бензиновой смеси 15-20.
2: Ага.
4: Вот, как-то так.
2: Сколько у тебя примерно расход?
4: Ну, там примерно 10 литров, 9,5 это у нас газа, и ну там 1,5 литра это примерно 15 километров. Ну, вот так смешанный цикл, наверное.
2: Понятно. И насколько тебе хватает вот одноразовой заправки? У тебя же 2-литровый мотор там?
4: Да, да. Ну, у меня бак на 70 литров, там 60, примерно 61 входит. Ну, надолго хватает.
2: Ну, 2 недели, 1,5, сколько?
4: Не, ну, 1-1,5 недели, наверное, так. Не сильно быстро. Если начинается командировка, то, конечно, каждые 3-4 дня заправляюсь.
2: Слушай, и сколько ты уже отмотал? Что тебе сказали производители автомобилей? Ты же не на гарантии, я так понимаю, уже?
4: Ну, да, гарантия в марте слетела. Ну, ничего не сказали особо. 120 тысяч пробега, вот уже 10-ку накатал на газу.
2: Ну, сколько стоило само оборудование на турбовый двигатель? То есть, как бы, вот вопрос. Ну, на него же устанавливается, в отличие, кстати, от многих других турбированных моторов.
4: 90 тысяч рублей.
2: 90. Ну?
4: Я его еще пошел, узаконил в ГАИ. Ну, вот это, конечно, честно говоря, сильный геморрой, потому что это достаточно дороговато. Ну, если в процентном соотношении с моей ценой, то 90 тысяч, то 10%, ну, чуть больше,
3: 13%. Но если ты ставишь оборудование на простой атмосферный двигатель, и надо эти там 12-13 тысяч рублей еще сверху заплатить, то, конечно, это дороже получается.
2: Угу. Но экономия есть, быстро отбилась, я надеюсь.
3: Ну, она еще не отбилась, отбивается где-то там 3-4 месяца. Но, конечно, это выгодно. И плюс, вот меняли масло, и оно, конечно, сильно светлое. Ну, как бы не такое, как при бензиновом.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за подробный рассказ. Благодарю. Лайфхак интересный, друзья. Мы желаем всем удачи. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: Вечернее шоу. На радио «Пилот».
6: Навигатор.
7: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
8: Ребят, в эту пятницу, 10 июля, с 7 до 11, катапульта работает в садовом центре нового поколения «Азбука сада», город Березовский, северная промзона 18. Конечно, за всем можно наблюдать с помощью нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», партнер проекта ИП «Чубарков Алексей Александрович», «Азбука сада».
6: Ну а как часто в конце рабочего дня в рабочих чатах мы ставим эмодзи коричневого цвета?
8: Я не ставлю. Я бы не сказал, что это конус, скорее это спираль.
6: А вот это и решили выяснить. Международная группа ученых на полном серьезе решили наконец раскрыть и понять секрет эмодзи вот этих вот фекалий. Почему получается в виде спирали? Вы готовы, да? Нормально?
8: Тут надо круговые движения задействовать.
6: Если вас как-то это обижает, выключать. Почему именно конусом? Почему не башенкой?
8: Не вопросом.
2: Извините, пожалуйста. Ну, не хочется быть мерзким, но это они мерзкие. А я думал, что разве я единственный, у кого, ну, естественным образом такая и складывается форма?
6: Вы не поверите, да, действительно, естественным образом, благодаря гравитации.
2: Так.
6: И механике деформации мягких материалов.
2: Ну, еще я ковбой немножко, я кручу лассо.
6: Значит, когда порция падает вниз, витки становятся меньше, и такой выходит
2: порция. Спасибо, я к вам в столовую не пойду больше.
6: Знакомый конус. Ну,
8: знаешь, как говоришь, как технический специалист, сейчас отработаем материал.
6: Они действительно так это подают.
8: Продукт вышел.
6: Да-да-да. Но есть, конечно, такие биологические животные, разные существа, которые делают это по-разному. Они их тоже изучали, но, допустим, мы такого производить не будем. На размер завитков вот этих влияют диаметр, плотность, упругость материала. Последние вот эти характеристики, они могут меняться в зависимости от рациона.
2: У меня клетки мозга отмирают, когда мы это обсуждаем.
8: Я думаю, к чему должно прийти? Новые смайлы появятся или что?
6: Кстати, я-то тоже думала. Во-первых, они хотят добавить антигравитационную версию.
8: В смысле, перевернутую?
2: Она всасывается внутрь.
6: Вот гравитация происходит. Конус спиральный, а антигравитационный
8: тайный пирамид
6: по-другому, да. И, кстати, вот эта физика, они же еще как подошли, что эта физика может пригодиться даже в производстве макарон.
8: Не знаю. Слушайте, не знаю. Об этом не говорить, что используются технологии для производства.
2: Не знаю насчет макарон, но мороженое в стаканчиках мягкое.
8: Из твердых или из мягких сортов пшеницы?
2: А это смотря что ел до этого. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
1: Продолжайте движение. Пилот FM.
9: Реклама.
10: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
10: Бассейны и бани, пищевые. песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс», «Металлургов 65А».
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
14: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
13: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
14: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
15: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: 3 дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет 3-й этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Асти и Нилетто. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании.
18: 12+.
19: Я же сказала, надо.
20: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
19: Сегодня хвойное посмотрим.
21: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
19: Все, что надо в Азбуке Сада.
21: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
19: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
22: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
23: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
24: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
23: И квартира в орбите.
24: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
23: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
25: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104,1 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Здравствуйте. Контакты президентов России и Соединенных Штатов будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Также в своем комментарии официальный представитель Кремля назвал позицию президента США по теме Украины последовательной. Сообщение о том, что Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение, не соответствует действительности, добавил Дмитрий Песков. Правительство России до конца этого года выделит на программу промышленной ипотеки 3 миллиарда рублей. Заявление на выставке «Иннопром» сделал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, речь идет о дофинансировании программы, на которую бюджет уже заложил сумму 8 миллиардов рублей. «Интерфакс» уточняет, что промышленная ипотека позволила ранее не допустить закрытия производственных площадок после ухода из России ряда зарубежных компаний. Всего в рамках этого механизма было выдано более 1000 льготных кредитов. В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы. Спасатели выпустили предупреждение, которое будет действовать в регионе с ночи 7 июля. В Уральском гидрометцентре днем во вторник большинству районов обещают кратковременный дождь, который местами превратится в сильный, а позже перейдет в ливень. Также в прогнозе синоптиков гроза, днем град, местами крупный. Несмотря на маловетренную погоду, при грозе возможны порывы до 15-20 и даже 25 метров в секунду. При этом пока на среднем Урале сохранится теплая погода. Вплоть до четверга дневные температуры будут оставаться на отметках от плюс 25 до плюс 30. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
5: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО Remax Motors. Subaru Центр, Екатеринбург, Юг, на Московской 214А. Как сообщают нам синоптики, в этот вторник в Екатеринбурге будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а вот днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем 29-30 градусов выше 0.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новыч. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Ребята, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Дело в том, что сейчас там радиопилоты Турбокартинг проводит фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». До 17 июля присылайте на сайт соответствующие фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 17 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы определим 5 счастливчиков, которые получат сертификат от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
3: Вот классно, участвуйте.
0: Да, только будьте внимательны. Маленький гонщик, не у гонщика, а то там выложит фотку, где он с этой железной линейкой вскрывает, стоит.
3: Ну, дети-то все понимают. Они сегодня отмечают самый мемный день. 6-7.
2: Ой-ё-моё.
3: 6 число 7 месяца.
2: Время поднимать руки странными делами.
0: Я, честно, я не противник немножко зашквариться современными мемами. Я это иногда делаю.
3: Да.
0: Но с 6-7, 6-7 этим, он такой тупой и бессмысленный. Я его не понимаю. Это просто кто-то
3: почему
0: сказал.
3: Почему не 3-4?
0: Оно вот, ничего да. не значит. Оно не значит а просто ничего.
3: Вот. А что значит Всемирный день поцелуя? Это же значит
0: Это значит все. Пары губки бальзамчиком мазать.
2: Это же герпес. Ну.
3: Ну и вообще, сердечные дела сегодня очень важны. Сегодня Всемирный день кардиолога.
0: Если я сначала думал, что будет про любовь, и я пошучу про свою недостаточность. Это наоборот, очень в тему.
3: Все будет. По народному календарю Аграфенна купальница сегодня.
2: Она купается сегодня?
3: Вообще, на Руси считалось, что именно с этого дня можно начинать купальный сезон.
2: Серьезно? Мы уже давно начали.
3: Так вот, ты неправильно начал. А с этого дня уже вода набирается солнечной силы, становится это почти уже как спа.
2: И циркариозом.
3: А это же все накануне еще ночи Ивана Купала, там, где все голые-то купаются. Вот. Так что сегодня еще надо собирать травы, вязать банные веники, варить кашу, угощать.
0: Ты так рассказываешь, как будто ты в конце этого предложения из студии выйдешь. С ухватом. Но на самом деле, давайте просто, мы же можем это сделать, мы можем с вами вместе договориться и эволюционировать как культура. Вот в июне, когда говорят, водичка теплая, ух, залезай, а ты залезаешь и понимаешь, как ты обманут, но показать уже не можешь. Давайте разрушим этот замкнутый круг.
3: Вот, сегодня можно купаться, а 2 августа уже нельзя будет купаться. Времени
2: там,
3: у нас
2: не так. Там говорит то ли Илья, то ли моллюск, что-то
3: да,
2: воду надел.
3: Да, Илья пророк сделал прудок. По огородному календарю у вас еще не было такого?
2: Нет, не будет.
3: Репу надо сажать. Это же почти как в сказке. Посадил дед репу.
0: На 8 лет без возможности досрочного.
2: Так медленно.
3: А потому что сегодня луна, она убывает в рыбах.
2: Как интеллект.
3: И может разыграться воображение. Очень сильно, как будто ты поехал
0: например,
3: на море.
0: Настолько да. разыграется воображение, что вы поверите в эту лунную хрень.
3: Да. Солнце сегодня торчит в квадратуре с Сатурном, и от этого, вот говорят астрологи, могут пойти не туда планы.
0: Я не понимаю, жарко я вспотел или я разозлился?
3: Вот, и по возможности сегодня не надо заниматься документами, не посещать кабинет начальника, ну, если уже посетили, как бы, что делать, ладно. Вот, отсутствие стресса самое важное.
0: Еще какие-нибудь 3-4 календаря, которые ты запасла где-то.
2: Ну, благо у мая закончился.
3: Говорят,
2: уже.
3: Зачать можно поэта сегодня.
0: Да?
3: Я не буду проверять.
2: Но... А Томиком Шопенгауэром.
0: Слушайте, на самом деле в абсолютно любой день можно зачать поэта, просто когда он родится, не сильно его любите, и он там сам разберется. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая. Все вместе стоят от Барьерной до Норильской. На Щербакова пробка от Залесья до Павлодарской. Застряли на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. И на Шевской нужно потерпеть от Тепличной до Космонавтов.
2: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них и о путях объезда. На наш автоответчик его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радиопилот. А еще один приз скоро дадим в нашем музыкальном конкурсе под названием «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
1: 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
4: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
6: 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18.
5: SkillPro66.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Город детства.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга, в столице Урала. 19 часов и 17 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время, соответственно, музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: На связи с нами работающий водителем Алексей. Привет!
0: Привет, Алексей! Да.
1: Расскажи, привет, кого или что ты возишь?
2: Хлеб, пряники.
1: Ох, а сам ты любишь мучное?
3: Человек.
1: Или нет?
2: Ну, если можно употреблять, то, конечно.
3: Нужно.
0: Думаешь, запретят вот-вот?
1: Да. Мы не врачи, конечно, чтобы запретить. Я спросил, а сам-то любишь эту тему или нет?
2: А, да, конечно. То пряники.
1: Бывает, что-нибудь из кузова пропадает в твоем желудке? Или нет?
2: Ну, конечно, там в садик приедешь с компотиком.
3: А я почему-то любил прям с кефирчиком.
0: Садик, приедешь с компотиком,
3: и
0: вытащишь у них ювелирку из сейфа.
1: Я больше всего любил два пряника, между ними кусок сливочного масла, это все еще с молоком.
3: Да, я тоже детям рассказываю, какие у нас были вкусности раньше, бургеры.
1: Да, как мы раньше жили. Алексей, знаком ли тебе наш конкурс «Чмокни песню»? Или стоит немножко рассказать о том, что будет далее происходить?
2: Ну, можно бы напомнить.
1: Хорошо, у нас для тебя сегодня музыкальное задание. Ольга Серябкина с фрагментом из песни, которая звучит как частушка «Говорила я тебе». Одно слово мы тексте закрыли нашей резиновой шилой, вот таким вот визгом. Твоя задача отгадать, какое же именно слово мы там спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим по праву. Готов расчмокивать?
2: Да.
1: Но полетели.

0: Вот такой вот странный трек. Мы можем повторить все задания текстом для тебя, Алексей, если в этом есть необходимость.
1: Да, еще продумать.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Ты меня зацепил, ты меня не ценил, как хотел, так за края заходил, не зная, что слишком рано, со счетов списал и проиграл. Как хотел, так, понимаешь?
3: Что?
0: Как?
1: Как хотел.
0: Так.
3: Ну тут ты меня зацепил, ты меня не ценил, как хотел, так.
0: Мне нравится этот... Мне нравится этим звуком закрывать. Отцепил, ты сказал?
1: А, подцепил.
0: Нет.
2: Ну, то есть ты меня зацепил, не ценил и подцепил в итоге,
0: от
2: да?
0: От меня как подцепил.
3: Хотел, да? Давайте сосредоточимся. Итак, ты меня зацепил, ты меня не ценил, как хотел, так. Очень часто... Что?
1: Любил.
0: Нет. Тут это... абьюзивные отношения мы рассматриваем, да. Понимаешь?
2: Он же не ценил, поэтому как хотел, так и вот...
0: Это слово цензурное, сразу да. скажу.
3: Это слово, которое понравилось бы Якубовичу.
0: Ну да.
3: Что еще?
0: Вообще, мне кажется, что это слово чаще используют, ну, в обиходе, не связанном, как бы, с отношениями, но, тем не менее, это слово используется и когда вот что-то мутят, скажем так.
3: Ну да.
0: Это синоним.
2: Ну все, подсказок много уже. Вы же не даете обычно подсказки.
0: Чего? Мы добрые люди.
1: Ты меня не ценил.
0: Как хотел, так. За края заходил и там дальше.
1: Хотел, так.
2: Ты что, никогда так не делал?
3: Ну, надо,
2: хороший ты человек.
3: Надо сворачивать эту лавочку, да. Ребята, понемножку.
0: Ну, больше нет версии, Алексей, да?
1: Ну, все, да.
0: Слово очень простое, на самом деле. Будешь расстроить немножко, когда узнаешь от другого радиослушателя. Да. Но не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Алло, алло.
3: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Алло, здравствуйте, Виктор.
0: Виктор, вот победитель. Ну, какое слово мы закрыли?
4: Мне кажется, крутил.
0: Ты абсолютно да. прав, да?
2: Вот Виктор можно. Сегодня можно.
0: Как завертелось-то все. Ну, поздравляем тебя с победой, Виктор.
2: Еще Якубович, конечно, это.
3: Но я чему кто придумал.
4: Якубович помог, да?
2: А без Якубовича мы не знали, что
0: вращал эту землю. Поздравляю с победой, Виктор. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
3: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Алло, кто это?
7: Это ты! Из будущего!
6: Круто! И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы! Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова, 4. 0+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительный.

0: И автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Добрый вечер всем, кто сейчас стоит или подстаивает на дорогах Екатеринбурга. На радиопилот пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. ЕКАТ стоит от Березовского тракта до улицы Высоцкого. На Щербакова затор от улицы Залесья до Павлодарской. Застряли на объездной от Громова до Амундсена. На Норильской поджидает толчья от железнодорожного переезда до проезжей. На Шевской терпение проверить придется от Тепличной до проспекта Космонавтов. И пробка на Московской от Щерса до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по столице Урала на крыльях радио «Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Для тех, кто хочет летать, но низковато, в продаже появился первый в своем роде летающий катер. Аппарат парит на поверхности воды, разгоняется до 83 км в час и имеет запас сменных батарей для быстрой подзарядки. Компания «Нави» открыла предварительные заказы на необычное транспортное средство. Называется оно «Wayfly 5X. Главная особенность модели заключается в полете над поверхностью, благодаря которому аппарат поднимается на небольшую высоту прямо над водой и буквально скользит по ней. При этом для управления не нужна лицензия пилота. Wayfly 5X оснащен полностью электросиловой установкой. За движение отвечают 4 пропеллера, каждый из которых развивает мощность до 8 кВт. Максимальная скорость 83 км в час, что соответствует показателям скоростных катеров. При этом за счет движения над водой аппарат избавлен от характерной для традиционных лодок сильной качки на волнах. Еще одним преимуществом стали сменные аккумуляторы. Производители заявляют, что катер имеет базовый запас хода до 80 километров, либо до 70 минут полета на одном комплекте батарей.
0: А мне нафига у него запас хода? Мне запас плыва надо, это же, ну, катер.
2: Ну вот, полет еще остался. Да. В компании утверждают, что управление максимально приближено к управлению обычным катером, поэтому освоить аппарат могут даже пользователи без авиационного опыта. Но не обошлось и без недостатков. Несмотря на впечатляющие технические характеристики, аппарат обойдется примерно в 15, почти 16 миллионов рублей. Для оформления брони потребуется депозит в размере 784 тысячи, что сразу делает катер продуктом для весьма ограниченного круга покупателей.
0: Да у нас-то вообще тема, я думаю, за 16 лямов самое то возьму и буду на Исети вот этот 200 метров разрешенный промежуток. Я буду летать на нем просто.
2: Разгонять вот этот запах затхлой воды.
0: Плюс, мне кажется, они немножечко семантикой нас обманывают. Будто он не летает, правильнее приставочку сюда сунуть, он подлетает. Это не то. То же самое.
2: Главное, чтобы не залетал. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Саш, новость специально для тебя.
4: Инопланетяне.
3: Да.
4: Наконец-то.
3: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, который пытается найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
5: Как красиво.
4: Какого только оправдания, слушайте, ученые,
3: они
4: не придумали.
3: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра нам не дают, а еще и звездные дожди, и звездные
6: так они не так
3: палащи.
6: Пытаются, надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
4: Да там уже играют все песни на весь космос, уже задолбали мы всех соседей, поверьте. Вот поверьте просто, если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
3: Либо
6: в черном списке.
4: Либо
6: уже.
4: Просто тупо нет никого.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: FM. Реклама. Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГН 108-667-1807. 0+.
8: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Уникальный.

0: Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je dansais, il me tape.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий уточки. Лишь до завтра вечерний навигатор.
1: Ну так я интересно к вам сегодня зашла, зарулила. Я
0: залетела.
1: Я даже не ожидала.
2: Да, даже слова не даешь сказать. Ведь я хотел сообщить о любопытном факте напоследок. В частности, о изобретениях. После истории с Титаником в 1912 году много изобретателей задумывалось, как в будущем избежать подобных потерь. И одно очень элегантное решение предложил канадский изобретатель Джон Эдланд. В 1915 году он представил личный переносной спасательный жилет, который заодно служил и обычным дорожным чемоданом. По словам Джона, если надеть этот костюм, можно спокойно дрейфовать в море до 4 дней, внутри даже имелся небольшой отсек для еды. Но, к сожалению, чемодан-спасатель так и не нашел отклика у покупателей.
1: Ну, я хочу такой, чтобы летать победой, значит, у тебя получается.
2: А ты войдешь в калибратор.
1: И жилетка, и чемодан.
2: Готовься к тому, что в калибраторе будет жестко.
0: С этим чемоданом проводились эксперименты, исследования в России, и вот один застрял в нем, и так появилось озеро Чемоданчик вокруг него.
2: Он его маскотом должен быть.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но только до завтра, естественно, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
2: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информация от синоптиков и трек из секретной фонотеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Центр компетенции беспилотного транспорта появится в Свердловской области. Соглашение о создании площадки на выставке «Иннопром» подписали министр транспорта региона Денис Чигаев, а также компании «Транспортные системы» и «Мависта Екатеринбург». Создание центра компетенции позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, а также повысит безопасность и надежность перевозок, пишет «Коммерсант Урал». Центр объединит компании, которые занимаются разработкой подходящих для беспилотных хода трамваев, а также разработчиков интеллектуальных систем управления для таких машин. Добавлю, Средний Урал является одним из 4 российских субъектов, в которых возможен особый режим тестирования беспилотных трамваев. Свободные места для первоклассников есть в 129 школах Екатеринбурга. В городе стартовала вторая волна приема в первые классы. Заявления родителей первоклассников смогут подать до 5 сентября. По данным Департамента образования Екатеринбурга, в уральской столице остались свободными более 4500 мест в первых классах. По итогам первой волны приемной кампании в школы зачислили больше 15 тысяч детей. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
5: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
8: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. По заверениям синоптиков, 7 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 29, плюс 30.
9: Пилот.
10: Реклама.
11: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
12: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца.
13: Новая музыка. Все.
3: секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Уотрейл Групп. Оградинство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Кредит предоставляет по ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
4: АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.

0: рекламу.
1: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Спецвизировка-заточник-синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наштучка-дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru.
5: Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
4: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
5: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat suba.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи! Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 38 минут.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коннечива.
3: Салават сива.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: салют. Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Добрый день.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет.